Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», – заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.

0: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
6: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.

0: Никита, Стас, Рыжая.
1: Доброе утро и всем привет! 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, начинаем!
2: Прекрасного начала дня и почти завершения этой рабочей недели.
3: Точно, ура! Привет! Четверг, 21 мая.
1: Два гороскопа ожидается за эти 4 часа. Рубрика «Я в эфире», куда вы можете присылать свои голосовые сообщения. Они появляются в прямом эфире. Попкорн рубрика «Это про кино». И что это? Это игра за приз. Ватафакты – это что-то интересное. Курс направо – это юридические вопросы. Анонимно будем решать в прямом эфире. Ватафакты – еще одни горячие новости. Ну и много обсуждений сегодня прикольные, кстати. Насколько я помню.
3: Спойлер.
1: Если это был не мой сон. Переходим к «Есть поводам» рубрики на 21 мая 2026 года. Что там сегодня?
3: Международный день чая.
1: Все, ребята, какой вы чай? Я чефир. Если,
3: ты запомните, пуэр.
1: Подожди, если когда-то у меня будет будущее, связанное с шансоном, знайте, у меня будут альбомы, первый будет называться «Чефир первая кружка». Потом «Чефир вторая кружка». «Чефир третья кружка».
3: Если у меня будет отчество, то я буду Никита Чефирович.
2: Подожди, а чефир с другом будет? Это когда-то коллаборация с кем-то, с каким-то артистом?
1: Да, да, да.
3: Фит?
1: Пьем чефир.
2: Да.
1: Альбом, в котором я с кем-то пью чефир.
2: Заходи на чефирок.
1: Да, да, да. Ну классно же, по-моему.
2: Великолепно.
3: Вас будут в чефир звать. Прямой чефир.
1: Прямой чефир буду вести, да.
2: И у тебя будет чефирский код.
1: Ну все, вас уже не остановить. Международный день космоса сегодня. Замечательный праздник. Космос праздник.
3: Какая планета.
1: Праздник.
3: Звезда, созвездие.
1: Не, мы уже какой вы чай.
2: Все, это вот и началось это сопротивление. Планета.
3: Всероссийский день защиты от безработицы.
2: Спасибо вам большое, что защищаете нас.
1: А как защищают от безработицы? Есть?
2: Ну, наверное, всякие...
3: Есть же пособия по безработице. Биржа труда, когда встаешь.
1: Замечательный праздник. День черемухи душистый, так называется.
3: Всемирный день розы.
1: День черемухи душистый.
2: День розы?
3: Да.
2: Это которая бриллиант выбросила с Титаника?
1: Ай, бабка.
3: Это которая Сибитова.
1: Ай, за нее бабка.
3: День Тихоокеанского флота ВМФ РФ.
1: С праздником, день полярника сегодня. Замечательный праздник. Нам сейчас тепло, жарко, да, в двух столицах, как минимум. А мужики там мерзнут и работают. Вот. День военного переводчика у нас сегодня. День обмена талисманами. Есть талисманы у вас?
2: Ну, я не уверен.
1: Ну, хорошо.
2: А, ну есть булавка.
1: Не угрожай мне. Друзья, ну что, вейкаперы на рекорде, мы начинаем, погнали.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Сейчас на 21 мая.
2: Овны, вы готовы на что угодно, лишь бы не заниматься собственными делами.
3: Тельцы, сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за тем, что постоянно от вас ускользает.
1: Близнецы, весьма велика вероятность того, что ваши усилия все же приведут вас к какому-то результату.
2: Раки, сегодня вы можете оказаться под серьезным давлением.
3: Львы, сегодня у вас будет редкая возможность отблагодарить тех, кто был добр с вами.
1: Девы, сегодняшний день удивительно хорош для того, чтобы свить уютное гнездышко.
2: Весы, а почему вы тратите так много энергии на дела общественные? Вообще, что общество сделало для вас в последнее время?
3: Скорпионы, самые тяжелые задачи. На сегодня, возможно, окажется подъем с постели.
1: Стрельцы, сегодня вашим лучшим другом будете вы сами.
2: Козероги, сильные чувства могут затенить сегодня ваш ясный взор.
3: Водолеи, сегодня вы можете совершенно случайно, сами того не желая, открыть дверь агрессивности.
1: Рыбы, с сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живой, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
5: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL. Комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: МЦ «Космос».
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Орд реклама. Джакар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радиорекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-2. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона шагов.

500 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Ваши голосовые прямо сейчас. Какой вы чай. Вот такой. Голосовые слушаем утром. Евгений, с него мы, пожалуй, и начнем.
1: Доброе утро, вы каперы.
0: Привет.
1: Чай, это, конечно, хорошо. Я сегодня тот самый чай, про который пела Нюша. Звучит песенка так. Чай не Вани, ижди Вани, чай не Вани, ижди Вани, чай, чай, чай, чай, чай. Чай не Вани, ижди Вани, чай не Вани, ижди Вани. Главный вопрос, про какой чай пела Нюша в мультике «Смешариков»?
0: Ну все, на весь день. Чай не Вани, ижди Вани.
2: Ну, когда это у Нюши была такая песня?
0: Это в четвертом сезоне. Дмитрий.
3: Всем привет.
0: Привет.
3: Я дизельный чай сегодня.
0: Мощно. Может,
3: разбираю свой дизельный автобус, чтобы достать из него все кишки.
2: Очень жестенько звучит, конечно, но мы понимаем, о чем.
0: Дизельный чай, Филипп.
4: Доброе утро, уважаемые вейкаперы.
0: Доброе
4: утро, уважаемая Россия и жители нашей страны. Сегодня я чувствую себя чаем с матрюшкой. Это такая трава в Байкальском крае растет. Раньше издревно бабушки заваривали такой чай с матрюшкой. Очень вкусный, всем советую попробовать. Всем отличного настроения.
0: Ну, советую, что захотелось попробовать чай с матрюшкой.
2: Ну, это как будто как прозвище матрюшка.
5: Я первый раз захотелось чай из блюдечка попить.
0: Ну, с матрюшкой. Да?
5: Хорошо, с матрюшкой.
0: Спасибо, спасибо. Максим.
6: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро, страна.
0: Здорово.
6: Вы представляете, я на днях сдавал экзамен на вождение. И что думаете? Конечно же, сдал. Все, 30 мая я жду права.
5: Красавец, вот какого вот раза.
6: Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, чтобы все было хорошо.
0: Экзамен на вождение. Сидишь такой, у меня на вождение. Маришка.
7: Доброе-доброе утро, дорогие. А я тот самый странный чай, который стоит на дальней полке, и его никто не заваривает, потому что на нем какая-то странная картинка. Но в один момент, заварив меня, человек понимает, что я самое вкусное, что он пил.
0: Это чай для гостей есть такой, знаете, он отдельный обычно.
2: А, когда приходит гость, мама достает кружки побольше, поинтереснее, да, и у
5: тебя. И самый старый чай.
0: Как принцесса Нури какая-нибудь, еще от деда осталась. Челентано офишл.
8: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я сегодня пуэрчик. Всем хорошей продуктивной недели, ребятки. Чуть-чуть осталось. Завтра пятница! Вейкаперы, красавчики, вам всем привет. Ну и, конечно, самый большой привет пламенный. Это Бэйба, это все для тебя. Люблю, целую, обожаю только тебя одну единственную.
0: Мне кажется, на шоу уже четверо. Никита, Стас, Аня и Бэйба. Как каждое утро.
2: Чай с Бэйбой.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
7: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
14: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
15: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
16: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
20: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Вейкаперы представляют кинорубрика «Попкорн».
1: Всем слушателям Радио Рекорд привет. Это Настя Никитина. Добро пожаловать туда, где мы любим фильмы даже за их недостатки. Пристегнитесь, будет жарко. Друзья, 21 мая в прокат выходит «Обсессия» Кари Беркера. Это не про демонов, не про ведьм и не про проклятые дома. Главный монстр здесь – любовь. Самая страшная любовь, которую только можно представить. Сюжет как старая добрая обезьянья лапка. Неуклюжий застенчивый парень Бер покупает в лавке эзотерики волшебную палочку за $6. Он мечтает, чтобы девушка его мечты Ники полюбила его. Ломает палочку, и желание исполняется. Но так, как он не хотел. Но любовь Ники становится всепоглощающей, безумной, кровавой. Она не может отойти от Бэра, замирает статуя, если он уходит. А потом начинается настоящий кошмар. Критики уже сравнивают фильм с балабановским «Грузом 200». Здесь нет веселых шуток, нет надежды. Только вывернутая наизнанку поговорка «Насильно мил не будешь». Будешь, и сам потом захочешь удавиться. «Обсессия» — это не развлечение на вечер. Это мрачная, тяжелая, жестокая сказка о том, что надо бояться своих желаний. И о том, что даже любовь может стать адом. Мои 8 и 10 — 18+. Народ, помните те времена, когда Санса и Джон Сноу были на одном экране? Софи Тернер и Кит Харрингтон снова вместе. Только вместо Железного трона они сражаются с демоническим рыцарем. Готический хоррор «Проклятый рыцарь» уже в прокате. И критики растерзали его в клочья. 15 век. Англия. Война алой и белой розы. Грязь, кровь, междоусобицы. Героиня Анна, ее играет Софи Тернер, застряла в глуши со своей властной свекровью Морвен в исполнении Марши Гейхарден. Та просто обожает отравлять жизнь молодой невестки. Классика. Анна ждет мужа с войны, а вместо него на пороге появляется загадочный Яга. Его играет Кит Харрингтон. Это ее знакомый из прошлого. А вместе с ним проклятый рыцарь, который не просит чаю, а сеет смерть. Что здесь хорошо? Визуал потрясающий. Туманные холмы, сумрачные леса, готическая красота. Актеры очень стараются. Тернер и Харрингтон вкладывают душу. Что здесь плохо? Сценарий. Он скучный, вялый и какой-то предсказуемый. Ужасов нет, динамики нет. Это не хоррор, а медленная историческая драма с редкими вспышками крови. Мой вердикт. Фаны «Игры престолов» могут посмотреть ради ностальгии и красивых пейзажей. Все остальные смело проходите мимо. Мои 5 и 10, увы, 18+. Народ, ну а на этом у меня все. С вами была Настя Никитина. За следующей порцией кино возвращайтесь в следующий четверг. Радио Рекорд. Поехали дальше.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! У нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. Вы как на Рекорде, мы здесь с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Всем привет, 21 мая, четверг, в этом часе обязательно сыграем. Сегодня игрушечка, и что это?
2: Пригодится вам мобильное приложение Рекорда, это точно. Установить его давно пора, оно всегда нужно. Можно же и пообщаться же, правильно? И там же и узнать про мероприятия Рекорда. Вот главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается в столицу с новой постановкой. Это фантастика, ребята. Более 20 артистов, все как мы любим. Секретная зарубежная суперзвезда. Танцпол колбасный цех. Колбасный цех совсем скоро уже, через неделю у нас здесь масштабный. Мегамикса диджей Цветкова. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х. Стас, это...
3: Это классно.
2: Это фантастика.
4: Это фантастика.
2: Все подробности на сайте Радио Рекорд.
3: Мы как будто по-разному ее воспринимаем. Для вас это фантастика, для меня это классно.
2: Возрастное ограничение 12+, и это важно. Ребята, психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
4: Ну-ка.
2: Говори, значит так, опираться нужно только на факты, а не на эмоции. И постепенно готовиться к уходу.
4: Вот это совет.
2: Да, специалист советует, когда начальник начинает давить, обесценивать или нарушать границы, фиксировать факты. Если уйти сразу не получается, стоит развивать навыки, искать новые варианты и создавать финансовую подушку уже. А еще психологи рекомендуют абстрагироваться, не воспринимать всерьез и помнить, вы специалист, а не раб.
4: Я представила начальника, который постоянно приходит в кабинет и нарушает границы, знаешь, сядет тебе на колешки, на стол.
2: Плюнет в тебя. Просто такой, даст леща.
3: Да, что ж за начальник такой?
2: Ну, мы фантазируем.
4: Да, фантазируем, как будто бы он токсичный до невозможности.
2: Видишь, токсичные начальники, и токсичность проявляется в требовательности, да? Они просто путают, наверное, это иногда как-то. А может...
3: Ну, это компенсация собственной, как сказать, не про собственного непрофессионализма, когда они будут...
4: Неполноценности.
3: Слишком много требуют. Ну, то есть, как сказать, начальник, он сам не может этого ничего сделать и не понимает, как делается данная работа. Он требует. То есть он компенсирует.
2: А многие же работают с токсичными начальниками. Ну, не многие, может быть, кто-то. Но было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
4: Конечно.
2: Нужно как-то разбавить тему.
4: Ну, не знаю. Токсичные начальники, улыбнитесь.
3: Нам такое неведомо, конечно.
4: А что мы будем обсуждать?
2: А вот мы придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику. Давайте разбавим вообще это все.
4: Ну, давай, покажи пример сначала, понимаешь?
2: Так, ну, например...
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
4: Когда деньги будут? Когда деньги будут? Нормально? Можно сказать в постели?
2: Нормально. Что сегодня на повестке? Сколько я за это получу, опять же? Можно сказать и там, и там.
4: Еще!
2: А возьмем паузу и продолжим после обеда. Да, тоже прекрасно.
3: Это ты сейчас предлагаешь или...
2: Это фразы накидываем уже. Нужно же как-то развлекаться этим утром. Да я сам сделаю, можно так сказать, начальник.
4: Сама заправлю.
2: Друзья, обсуждаем и накидываем фразы, которые можно сказать и в постели, и начальнику. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вы каперы. На Рекорде.

0: Накидываем фразы, которые можно сказать в постели и начальнику. Давай после майских. Там все решим.
1: Это смешно.
0: Так, результат налицо, вот, пожалуйста.
1: Давай. Сегодня я все, закончил.
0: Здрасте, не отвлекаю.
1: Это можно сделать руками.
0: Задним числом, давайте оформим, пожалуйста.
1: Так. А вы всем офисом здесь?
0: Для этой задачи нужен еще один человек. Вот такая фраза есть. Еще вот, пожалуйста. Поехали дальше.
1: Я уже от руки набросала. Вот, возьмите.
0: Давайте не сегодня, обсудим это позже. Так, либо по-моему, либо я ухожу. Предлагает Александр.
2: Вот это интересненько.
0: Так, вот у Лиму вообще целый набор. Проект оказался слишком большим для меня. Я не уверен, что справлюсь с такой нагрузкой. Давайте придерживаться изначального плана. Вот.
1: Значит так, мне вечером нужен горловой отчет.
0: Угу. Начальник уже не скажешь.
1: Почему?
2: Горловой отчет.
0: Да, серьезно?
1: Наоборот.
2: Ну.
1: Ну, он-то может сказать.
0: Так, разрешите войти. Здравствуйте. Вот такая фраза.
1: Вот смотри, тут три сразу фразы от Азата. Я очень хочу научиться новому. Я не возражаю против работы в группе. Я готов начать снизу. Я очень хорошо работаю руками.
0: Почему как сразу, так я? Вот предлагаю такую фразу. Друзья, накидываем, развлекаемся. Фразу, которую можно сказать в постели и начальнику в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Нашу группу в Максе.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живой. Который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею, заявила Королева. На этом все. Услышимся.
3: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
3: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
10: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Сыграем через минут 10, поэтому прямо сейчас мобильное приложение Рекорда открывайте, чат, вкладочку и пишите слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз твоей капера. Сегодня битва с искусственным интеллектом. Пока фразочки накидываем, которые можно сказать в постели и начальнику. Вот такие универсальные.
1: Ты такой маленький.
0: Здравствуйте, вы тут тоже, я рад вас видеть. Так, мне за это не доплачивают, если что.
2: Вот это интересно.
1: Можно обнаглеть и сказать начальнику: вышел и зашел нормально.
0: Я сейчас приглашу коллегу. Илья предлагает так. Так, скоро снова переработка, я скоро не выдержу уже. Ну, пожалуйста.
2: Может, давай быстрее, пока жена не пришла.
0: Можно начальнику сказать.
2: Ну, если она работает вместе с вами.
0: Не смогу завтра, подмените меня, пожалуйста. Добрый вечер. Кто-то просто предлагает сказать фразу.
1: Я все, увидимся завтра.
0: Почему у нас совещание постоянно вечером? Вот, такая интересная.
2: Вы что, тут спите?
0: О, хорошо.
1: Дело, гуляй смело.
0: Здесь реально просто взять и ошарашить вот этими фразами начальника.
1: Да,
0: вот просто прийти. И даже если мы говорим про токси начальников, про которых мы заряжали в самом начале, да, как они себя поведут, если с ними начать смешно шутить? Никто же не пробовал. Все только говорят, давайте отстранимся от этого. А может, просто никто не пробовал разговаривать?
1: Стас вообще говорил, что подействовало у него, да, было, что кто-то нахамил в ответ начальнику, и он перестал так делать.
2: Сработало, да. Но это там такая ситуация. Но
1: могло и не сработать, да.
2: Ну, это разовая акция, еще неизвестно, что там за человек, ну, имеется в виду начальник, как он говорит, воспитывает. Может быть, он обиделся бы и такой, ай, что, я не хочу с вами разговаривать.
0: Ну, тот обиделся, парень.
2: Он воспринял это достойно и понял, что был неправ.
0: Да, как самурай звучит, воспринял это достойно.
2: Кстати, да, когда увольнялись, он взял катану и ушел.
0: Серьезно. Вы где работали?
2: Не, у него в кабинете был меч, ну, видимо, какой-то коллекционный, и когда все пошло прахом, то есть он должен был уволиться. Он просто реально взял меч и вышел из кабинета.
0: У парня был только путь, да?
2: Да.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

0: реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: «Лента».
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
19: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте Амода.

0: Игра у нас прямо сейчас. Битва с искусственным интеллектом. Будет с ним бороться Максим. Макс, привет.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Из какого ты города?
1: Нижний Новгород.
2: Супер. А, Максим, все очень просто. Искусственный интеллект по факту загадал тебе что-то в стихотворной форме, в песне, в куплете, в припеве. Ты просто слушаешь по смыслу, догадываешься, что загадал искусственный интеллект.
0: Окей,
1: попробуем.
0: Поехали.

0: Ну, достаточно подсказок было, по-моему, в композиции. Макс, есть идеи?
1: Возможно, но со связи. Вот я вас слышу очень хорошо, а вот интеллект слышал не очень.
0: Шоколадки
1: хорошо.
0: Какие знаешь?
2: Это планета, шоколадки? Шоколадка, да.
0: Да, да, да.
2: И что еще? Что там еще было?
0: Ну, достаточно подсказок уже. Планета, шоколадка, Максим.
1: А, Марс.
0: Ну, конечно, конечно, поздравляем тебя.
1: О, супер, спасибо. Спасибо за подсказку от вас. Вот слышу хорошо, отлично.
0: Просто они певцы.
1: Там бы ни за что бы не догадал.
2: В следующий раз я пою.
0: Круто. Макс, передавай приветы кому хочешь.
1: Передаю привет всем, у кого жара. Жара сейчас у всех. Загораем, пока пользуемся возможностью.
0: Как массово. У кого сейчас жара, жара сейчас у всех. Круто. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкапера.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
5: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
4: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.

0: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Древний римский медик Гален написал так много книг, что ему пришлось написать еще две книги. Одна называлась «О моих собственных книгах».
2: Мемуары.
1: Да, еще одна «О порядке моих собственных книг». Представляете?
2: А, то есть он вел учет.
1: Да-да, то есть ты купил все книги Галена, потом еще купил, как их правильно читать, и потом еще мнение автора о его собственных книгах.
2: Прикольно, о чем же он писал, что так книг много?
1: Здоровье. У майя было принято украшать зубы нефритом, представляете? Бирюзой.
3: Абрикосово.
1: И другими камнями. В зубах просверливали небольшие отверстия и вставляли в них вот какие-то камушки, такие цветные. Они считали это очень круто и красиво.
3: А сейчас их наклеивают?
1: Да, да. Если китайцы не начали еще что-то впиливать. Да, они любители начать
2: вот
1: что-то подобное.
2: Вот это стоматология. Вот это, да.
1: У всех, кстати, были здоровые зубы у них, помимо всего.
3: Помимо сверления?
1: Помимо сверления, да, они лечили практически.
2: Потому что они правильно питались и гуляли на солнышке.
1: Да, там же и жили. Самцы антилоп кан демонстрируют друг другу свою свирепость, грозно щелкая коленными суставами. Они угрожают просто щелкая, представляете? В офисе сидишь, это можно и в офисе устроить. И начинаете, кто из вас громче щелкнет. Угроза.
2: То есть просто, если мимо пройдет какой-то дед, они такие, да. Ну это король, вот это красава.
0: Новости на Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic Yeti. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте ставтеатр.ру. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
14: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
16: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
17: Категория 16+.
18: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Напоминаем, что вопросы нашему юристу можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, если что-то с кем-то делите, либо только планируете. ЖКХ хотите судиться, да и вообще хотите пойти в суд и не знаете, как это сделать. Чат мобильного приложения Рекорда, и наш юрист вам в помощь. Анонимно все, мы никому не расскажем правду. Мы никогда никого не сдавали и не сдадим.
1: Все, мы идеальный свидетель.
0: Да, поэтому ждем ваши вопросики. Пока давайте еще обсудим фразы, которые можно сказать и в постели, и начальнику.
2: Я не справляюсь, давайте Светку позовем.
0: О чем ты думал, дебил? Мы уже просто перешли на оскорбление в комментариях. Да, ну его?
2: Да, мы забыли, что начальнику далеко не все можно сказать.
0: Да. Тебе надо, ты и делай, вот предлагает Эвелина такую фразу.
2: Я устал, я ухожу.
1: Это начальник должен сказать такую фразу.
0: Классная фраза, хороший станок.
2: 3 через 3 тоже норм.
0: Лучше тебя никто не сделает, ты же понимаешь.
1: Не отворачивайтесь от меня. Ты же меня не бросишь.
0: Вы сегодня в красном.
2: Ты же меня не бросишь начальнику?
1: Да.
0: В один раз кошка зевает.
2: Что? Сначала было непонятно, а потом втянулся.
0: Не в бровь, а в глаз. Вот, пожалуйста.
1: Просто фразочки пошли.
0: Да, все ж подходит.
1: 7 раз отмерь. Если так.
2: Без напарника тут придется попотеть.
0: Пу-пу-пу, вообще универсальная фраза для всего, по-моему. Пу-пу-пу, можно так стартануть. Что еще у нас там есть?
2: Уже поздно, продолжим утром. В прошлый раз было лучше.
0: Я 2 недели дорабатываю и увольняюсь.
2: О-о-о.
0: Отчет готов. Вот такой вот есть. Так. Как интересно, а почему из всех вы выбрали меня? Нужно спросить вообще что-то в этот момент.
1: Ну, про премию обычно можно спрашивать у начальника.
2: А теперь я точно прошел собеседование?
1: А вы точно начальник?
0: Или продюсер?
3: На рекорде.

0: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
15: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
18: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Как и обещали, все анонимно, и вопросы прозвучат. Света Копылова на связи. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Даже близко к теме обсуждения. Как повлиять на работодателя, чтобы он сделал среднерыночную зарплату, как у всех, а не заниженную или вообще прошлогоднюю? Куда писать, куда жаловаться?
2: К сожалению, законодательство не содержит такого понятия, как среднерыночная зарплата. Единственное понятие, которое есть в законе, да, которое регулирует уровень зарплаты, но это она не может быть там ниже минимального прожиточного минимума. А вот понятие среднерыночное, наверное, оно слишком относительно. И то, может быть, ваш работодатель считает, что ваша зарплата среднерыночная. Поэтому пожаловаться по этому основанию вряд ли получится.
1: А если меньше прожиточного минимума, куда человеку идти?
2: Ну, я думаю, тут уже имеет место обратиться в трудовую инспекцию.
3: Я думаю, что это не меньше.
1: Ну да.
3: Там же меньше не бывает.
1: Он же специально такой маленький.
2: Нет, обычно работодатели этот минимум соблюдают, и вряд ли такое возможно.
1: Следующий вопрос. Живу в частном доме, падает двор. Могу ли я на материнский капитал его сделать? Или вот в доме, кроме меня, прописаны брат и мама. Могу ли я у кого-нибудь выкупить долю на этот же мат-капитал, например?
2: Ну вот выкупить долю точно нет. А улучшить жилищные условия в теории можно. Но прежде чем это делать, я бы, наверное, все-таки рекомендовала согласовать это действие с органами местной социальной защиты. Объясню почему. Потому что эти действия могут быть, так скажем, трактованы как незаконное обналичивание материнского капитала. И поэтому у вас должны быть безусловные доказательства того, что денежные средства, полученные от государства, были вами потрачены именно на улучшение улучшение жилищных условий.
3: Что значит падает двор?
2: Ну, наверное, разрушения дома какие-то происходят и требуется ремонт. Вот вопрос, насколько этот ремонт капитальный, да, что произойдет реальное улучшение жилищных условий. Или это что-то незначительное, а денежные средства вы все-таки получите. То есть вот эту тонкую грань нужно предварительно обговорить с органами соцзащиты и получить, так скажем, их согласование на это.
1: Подожди, Свет, а если получили согласование, нужно все чеки сохранять, настрой материалы и так далее, чтобы потом отчитаться вы за это?
2: Это безусловно.
1: А, поэтому вот так, друзья. Свет, спасибо большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный – до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL. Комплектации престиж при сочетании выгоды по программе трейд-ин и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляет АОТ «Банк». Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
10: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.

0: Еще немножечко фраз, которые можно сказать в постели и начальнику, и забирайте просто себе на весь день.
1: Незаменимых не бывает, но бывают неповторимые.
0: Алешенька, сынок, голосовое прислал.
2: Доброе утро, ребят.
0: Привет.
2: А мне кажется, и туда подойдет мемная фраза. А что? Так можно было? И еще в конце добавить. Ну, снимаю шляпу.
3: Можно сказать, да я и так кручусь, как белка в колесе.
1: Можно я уже пойду, меня дома ждут.
0: Опять в роддом. Так, надеюсь, ничего страшного не произошло. Такая фраза.
1: Алло, директор, иди, сегодня выходной.
0: Ты лучшее, что было в моей трудовой деятельности. Такая фраза. Ох, как неаккуратно получилось.
3: Ой, представил. Представляешь, что все совпало? Это и директор твой, и вы в постели.
1: Придется долбить.
0: Я же говорю, по-по-по вообще универсальная вещь. Любую заходит. Куда эту фигню одевать, видимо. Так, еще вариантики у нас.
1: А сверхурочные оплачиваются?
3: Можно мы обсудим это на совещании?
0: Давайте не при всех.
4: На рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Здрасте всем и доброго утра. У нас 10:00 в Петербурге по московскому времени. Четверг, вейкаперы и час с тобой еще.
2: Всем бодрейшего дня и продолжения рабочей недели.
3: Кайф, привет, друзья. Четверг, 21 мая. В этом часе не пропускайте вот факты, горячие новости и любовный гороскоп.
1: Да вообще ничего не пропускайте.
3: Будьте с нами.
1: Да, в российских школах, ребята, начали запрещать одежду с иностранными надписями. Ну вот я тоже не понял. Такую меру уже ввели в Томской области. Запрет объяснили борьбой с радикализацией и пропагандой асоциальных идей среди школьников. А как надпись вообще может повлиять на это? Исключение только для известных брендов, если надпись не противоречит законам. Ну я так понимаю, Nike, Adidas, вот если...
3: Ну это какие-то, слушай, двойные стандарты, это странно.
2: То есть получается, если у меня не хватает денег на Nike,
3: да,
2: я не могу носить одежду?
1: Мне кажется, просто кто-то пытается выслужиться, вам не кажется такого? Ну просто в законе нигде не написано, что запрещено. Вообще в нашем законе Российской Федерации не написано, что нельзя носить одежду с иностранными надписями.
3: Если эта одежда официально продается, почему нельзя ее носить?
1: Мы уже как будто начинаем отрицать другие языки и их существование. Кто это ввел, интересно?
2: А как же Абибас?
1: Кстати.
2: Вот эти вот замечательные вещи.
3: А это, наверное, можно, потому что такого же слова в иностранном языке не существует?
2: Не знаю. Ну, слушайте, ну, когда обычно так вот начинают, ну, такую чистку проводить,
3: мне кажется, да, кто-то выслуживает.
2: Надо обратиться к тому, кто это делает. Это, знаете, как один депутат заявил, говорит, яблочные телефоны, это погонь, всем гореть в аду, кто с ними ходит. А в итоге спрашивают, а почему у вас тогда 17 Pro? Ну, он по скидке шел.
1: Да, он мне достался чуть ли не бесплатно,
2: да,
1: он рассказывал.
2: Ну, а зачем, если ты против этого?
1: Да, мне подарили электорат.
2: Тогда предлагаю и учить, ну, тех, кто запрещает, их тоже раздевать. Не носите одежду с иностранными названиями.
1: Реально, проверять бирки. На каждой бирке все равно.

0: странная надпись до сих пор, правильно? Тогда получается...
1: Майда Инчина.
2: Проверять Биркин.
0: Тогда это скрытая радикализация, пропаганда социальных идей будет.
1: Можно перешивать... Вот, надо открыть мини-ателье, перешивать бирки. То есть у тебя там написано какое-то название, а ты там либо маркером исправляешь, перешиваешь, новый лейбл делаешь.
0: Ну, короче, бред какой-то, да, к этому пришли?
1: Очень похоже, да.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Про чай или розу? Или про чайную розу?
2: Никогда не угадаешь. Я хочу, чтобы вы жили с информацией про черемуху. Сегодня день черемухи душистой, понятно? Я вот, например, никогда не знала, что это не только красивое весеннее дерево, но и уникальное растение с мощным, природным, антисептическим действием. Понятно? Его плоды, кора, листья, оказывается, используют в медицине. Что интересно?
1: Черемуху можно заваривать?
2: Вот, я нашла факт, что раньше опытные туристы, рыбаки и все охотники знают, что если в кружку с водой добавить кисть цветущей черемухи, то можно пить воду без опасений. Она реально как антисептик.
3: А локоть?
2: А локоть?
3: Если локоть черемухи добавить.
2: А колешку?
3: Колешку нужно поздравить с днем рождения.
2: А еще раньше считалось, чтобы отпугнуть болезнь, нужно просто постоять у черемухи. Ее чудодейственные ароматы силы изгоняют хворь.
1: Да что ж за уникальное растение такое?
2: А в Великую Отечественную войну сок плодов черемухи использовали во многих госпиталях при лечении гнойных ран.
3: О, кто-нибудь ел черемуху хоть раз?
1: Я вообще даже не знаю, как она выглядит.
2: Вот и я тебе, такая черненькая.
3: Маленькие черненькие ягодки такие.
2: Они еще, знаешь, такие терпкие. На самом деле, кто-то говорит, что вот этот сок, он может быть ядовитым.
3: Ничего, мы в детстве ели, все нормально.
1: Реально, у нее столько полезных свойств. Она черемуха вообще все может, да?
2: Она очень полезна. А еще цветение черемухи практически всегда совпадает с периодом резкого, но кратковременного возврата весенних холодов. И в народе эти заморозки так называют черемуховые холода.
3: Черемуха супергерой.
1: Когда говорят черемуха, мне хочется запеть сразу. Черемуха. Это какая-то такая она, вот интересная.
2: Это вот твой свадебный танец.
1: Черемуха.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Новости. На Радио Рекорд.
4: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живой, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею, заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soulwiz – это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Саваде ха, инде.
11: Приветствуем вас.
10: Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
18: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
19: Категория 16+.

0: индикаторы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 21 мая.
2: Овны, в этот день вы будете без конца гадать, любит вас ваш любимый человек или все же нет.
3: Тельцы, сегодня вы поймете, что вам требуется можно, как можно больше времени проводить с вашим любимым человеком.
1: Близнецы, сегодня вы почувствуете себя гораздо старше и мудрее вашего любимого человека.
2: Раки, даже не пытайтесь переубедить вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения, ее и неправильное.
3: Львы, сделайте подарок вашему любимому человеку, лучше своими руками.
1: Девы, если вам сегодня станет очень грустно, посмотрите на небо. Вашему любимому человеку этот совет тоже подойдет.
2: Весы, день чреват потерей чего-то мелкого, но весьма дорогого вашему сердцу, равно как и сердцу вашего супруга.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек даст вам очень ценный совет, который вам необходимо очень срочно воплотить в жизнь.
1: Стрельцы, похоже, у вас кто-то без памяти влюблен, оглядитесь. Вполне вероятно, сегодня вы наконец встретите этого человека.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем фактом, в том, что он в вашей жизни не первый выступает в том качестве, в котором выступает на данный момент.
3: Водолей, сегодня вашему любимому человеку захочется похвастаться перед вами своей эрудицией.
1: Рыбам сегодня, похоже, придется заниматься проблемами чужой семьи гораздо больше, чем своей собственной. Любите друг друга, друзья!

0: реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-клубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся. И настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
6: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что по горяченькому у нас прямо сейчас?
2: По горяченькому торговки на вокзале красили огурцы, чтобы они казались свежее. Я вообще очень удивилась. Оказывается, в Индии считают, ну, вкусным таким перекусом огурцы. Причем их очищают от кожуры. То есть, ну, поняли, мякоть. Да? Получается мякоть, но такая длинная мякоть.
3: Ну, понятно, да.
2: И, в общем-то, зачем-то их поймали с поличным, как они в жидкость, в краситель пищевой опускали эти огурцы, видимо, чтобы они более продажно выглядели.
3: Так это нормальная поярче. Практика такая, что овощи, фрукты их приводят в чувство. Их зачем слегка...
2: В краситель их?
3: Все подкрашивают. Даже и самое простое, когда вот есть овощи, их это опрыскивают водой, чтобы они такие сочнее смотрелись.
1: Ну, я думаю, вряд ли у нас красят яблоки, бананы и так далее. Ну, это перебор, по-моему.
3: Ну, да, так мы и не продаем перебор. Чищенные огурцы.
1: Ну, да, там, там вообще странные порядки.
3: А что им сделали? А-та-та?
1: Там все еда.
2: А-та-та, но что, я захотелось чищенных огурцов.
3: Это в Индии?
2: Да.
3: Мне кажется, что им этот, как его, стирают точку, которая есть, и рисуют другую. То есть, если точка уже там фиолетовая, значит, проштрафилась несколько раз.
1: Нет, должны точку рисовать ниже все, чтобы она...
2: Должны точку вглубь рисовать.
1: Насколько уровень ответственности у тебя
3: запятую.
1: Падает. Запятую. Общество, да.
3: Ставит еще точки, а потом собирается рисунок.
1: А в ветрянку, представляете?
3: Вот, все.
1: У меня есть горячая новость. Там в Англии радиостанция случайно похоронила короля Карла Третьего. Да, это сразу, который после Елизаветы пришел. В эфире ошибочно сообщили о смерти монарха и включили гимн «Боже, храни короля». После этого ведущие объявили о приостановке обычной программы, трансляция прервалась, а радио замолчало на 15 минут. Вышли в эфир, говорят, ребят, ну это ошибка. Вот это может быть спойлер какой-то? Может быть, что-то нам опять не договаривают?
3: Что, анализы пришли, думаешь?
1: Ну, я не знаю. Представляете, похоронить короля просто.
2: Это жесть.
1: Ой, и никого не уволили.
3: Что же было в эти 15 минут? Просто там таких лещей раздавали.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: XC. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
3: Телефон рекламной службы 992.

0: Как хорошо, что есть вопросики в конце шоу, на которые мы отвечаем. Вот Антону сразу ответим. Он говорит: доброе утро всем ведущим. Почему в федеральном эфире всегда не используется вся крутая база? Мы не отвечаем за музыку, Антон. Мы передадим твое сообщение обязательно.
1: Да, есть музыкальная редакция,
0: не
1: есть
0: наша
1: ведущая
0: вотчина.
1: Эфира.
0: Конечно, мы за что-то другое. За что? Сколько лет вы в эфире? В этой сфере. Сколько лет в этой сфере? 4 мы за Стасом, да, по-моему? Или 3?
2: Да, но 3 здесь и год там.
0: Да, год там еще.
2: Ответили, год там и 4 вот тут.
1: Год там. 11-й.
0: 11-й, ничего себе. Барабанные палочки! Вейкаперы, кто подкидывает темы для эфира? Сами выбираем.
1: А у нас темы для эфира подкидывают нам новостные каналы.
0: Да. Мы сами все создаем. А Хрусталев правда еврей, а Кремов бурят? Наверное.
2: Нет, они индейцы же.
0: Я их, по-моему, за все время, за эти 3 года видел, наверное, вживую 3 раза, если честно. Может быть, они уже роботы, и они не в курсе.
1: Не, ну подожди, если человек пишет, значит, они об этом говорили. Если они об этом говорили, наверное, нет смысла им врать про себя.
0: Да, я бы так не сказал.
2: Кто знает.
0: Люди в эфире 20 лет, им они всякого уже могли напомнить.
2: Возможно, они уже сами верят.
1: Возможно, они в это
2: говорят.
1: Поверили, да.
0: Да. Так, скажите, пожалуйста, каким спортом каждый из вас занимается?
1: Я танцевальным. Я правда считаю, что танцы — это отличная физическая подготовка, и мне вот танцы намного интереснее. Еще теннис.
0: Мы к Ане пойдем на отчетное выступление по пилону.
2: Да, отчитаем ее там за это.
1: А вы каким спортом занимаетесь? Вот Станислав боксом занимается, да?
2: Ну там, в принципе, рукопашный бой.
1: А, я боксом тоже занимаюсь.
0: Я никаким, я в теннис поигрываю иногда, времени не хватает.
2: О, давайте в большой теннис зарубимся.
0: Да, мы уже так год собираемся.
2: У нас денег нет на корт просто.
0: Какая фраза от начальника вас вводит из равновесия? Не конкретного, а в общем. Да не было такой, наверное.
1: У нас раньше был начальник, подожди, и он забегал в студию. Что я услышал? Что я услышал? Вот эта фраза была во время эфира, вы очень прикольно.
0: Повторяли ему, что он услышал?
1: Нет, мы вообще не понимали, ты про что?
2: Если любого начальника, ну, не здесь, то фраза, когда ты спрашиваешь, когда это нужно было сделать, он говорит: вчера. Угу. Вот, да, это меня всегда бесило.
0: Заблуждение. Друзья, спасибо вам большое за это утро. В этот четверг вам хорошего дня, замечательного. Завтра услышимся в 7 утра, как обычно. Были с вами вейкаперы, Никита Стасиан.
1: Самое прекрасное, друзья, что завтра пятница, и мы вас ждем в 7 утра.
2: Всем отличного четверга. Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде.

Конечно, колбасный цех «Матрикс», на который мы вас приглашаем, который состоится уже совсем скоро. Мы полностью, артисты, имею в виду, готовимся к этому событию. И, конечно же, вся команда «Радио Рекорд» хочет вам подарить массу положительных эмоций. И в рамках этого для вас есть специальная штука под названием «Сборник треков», который уже создан для того, чтобы вы могли скачивать от российских продюсеров. «Колбасный цех «Матрикс», так сборник и называется. 14 мощнейших треков. Там и «Соник Майн», и «Лабораториум», «Снет», и многие другие. Короче, все это можно найти на всех стриминговых сервисах страны, категория 18+. Так что прямо сейчас можете открыть там Яндекс, ВК или еще где-нибудь и послушать классные треки. Что касается треков, которые будут в эфире...

Даже All Things Break, Gravity. В общем, все это и многое другое будет звучать в ближайшее время на рекорде. Прямо сейчас.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на «Радио Рекорд».
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25 72 25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soulis – это комфорт. Soulis – это технологичность. Soulis – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soulis S07 и новинку Soulis S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulis. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
9: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
10: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
12: Категория 16+.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс». Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
15: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе, рассказал лидер КНР на встрече с Путиным. Полное прекращение боевых действий не терпит отлагательств. Возобновление конфликта тем более недопустимо, заявил Си Цзиньпинь. Кандидатов для переговоров с Россией обсудят страны Евросоюза на следующей неделе. По данным F-Times, европейцы обсуждают экс-премьера Италии и экс-канцлера Германии Меркель в качестве переговорщиков от Евросоюза. Единый госучебник по физкультуре разрабатывает Минпросвещение. Ведомство, как сообщил Кравцов, утвердило единую программу обучения по этому предмету в школах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека». 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Ожу-ху-ху. Погорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Кутер Подгорный, Озерная, 80.

друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Хочу вам напомнить классную штуку, очень важно. Это то, что вы всегда можете слушать эфир Радио Рекорд, даже если вдруг нету интернета, если вдруг вы подписчики Макса и так далее. Вы всегда можете быть вместе с нами на связи, даже если вдруг поехали куда-нибудь в другую страну и просто там отдыхаете, и нет никакой возможности послушать Рекорд. Все очень просто. Есть приложение Радио Рекорд, а также есть наши телеграм-каналы. Поэтому в телеграм-канале вы скачиваете все радиошоу, которые выходят. Мало того, вот вы, например, вчера послушали там пиратскую станцию или там трансмиссию, а такие подумали, блин, а было бы классно послушать Tomorrowland, который был в прошлом году. Вы открываете приложение Радио Рекорд, не приложение, а телегу. Там пишете слово Tomorrowland и находите записи выступления Армина Ван Бюрена, Тиесты, всех остальных с Tomorrowland. А потом такие, хочу послушать запись ВК-феста. Там классно выступил диджей Гвоздь. Раз, открываете ВК-фест, смотрите, слушаете сцену Радио Рекорд, как там здорово выступали артисты. Я к чему? К тому, что вы всегда имеете возможность скачать на ваш iPhone и Android самые классные треки, классную музыку и находиться в этом кайфовом настроении. Поэтому не пренебрегайте такой возможностью и обязательно ей пользуйтесь. В этом часе послушаем Алока.

Ну а этот трек вы все прекрасно знаете. И, кстати, эту композицию тоже.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живой, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
4: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exceed. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
14: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» УО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
17: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
18: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.
20: Телефон рекламной службы 992.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Matrix», 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Matrix» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможно, осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. Годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: космос.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 800 65 263 43 25.

Так, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Вы знаете, если вы вдруг подписаны на телеграм-канал Радио Рекорд, то, возможно, вы отличную новость-то видели там. Мужчины считают шаверму и роллы отличным подарком. А дальше уточнение. Каждый третий мужчина дарит женщинам шаверму или роллы, а некоторые считают подарком даже свою чистоплотность. Ну, типа, если ты, вот, например, носки свои не разбрасываешь по всей квартире, то уже это можно считать хорошим заделом для подарка. Я, честно говоря, даже немножечко в шоке, читаю вот такие новости, и хочу у вас, друзья, спросить. Вот вы сейчас 200 городов вещания Радио Рекорд, слышите это. С вами это как-то перекликается? Действительно ли мужчины считают шавермы, роллы, ну хорошо, роллы, хорошо, какие-нибудь там эти унаги-маки там какие-то дорогие. Окей, еще куда ни шло, можно в виде подарочка. Но шаверма, вот, или шаурма, где вы там смотрите и слушаете, донеры, может быть, расскажите, пожалуйста, при помощи приложения Радио Рекорд, действительно ли вы считаете, что это может быть шаверма? Шаверма может быть подарком. А подобные вообще новости можно всегда находить в нашем телеграм-канале, поэтому подписывайтесь. Напишите при помощи приложения Радио Рекорд, так ли это, или все-таки какая-то статистика странная. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, например, Cheat Codes. Также послушаем Animo Out My Body. Впереди Медуза.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: XC. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Жетур Т1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Жетур Дэшинг от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Жетур. Подробнее у официального дилера Автоюг Ставрополь. Октябрьская 204. Телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
9: Савадеха, Йинде.
10: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
12: Категория 16+. Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
13: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама и оферта 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе. Он предложил дать стране статус ассоциированного члена. По его мнению, на пути вступления Украины в Евросоюз сейчас имеются бесчисленные препятствия. Сложности могут возникнуть в процессе ратификации парламентами стран-членов потенциального соглашения между Киевом и Брюсселем. ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компании за долги, пишет «Известия». В ведомстве сообщили, что под такие меры теперь могут попадать не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки, сообщил эксперт Минпросвещения Костенко. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, Пашка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
7: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
8: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
7: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь, проспект.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Напомню, что уже совсем скоро, в конце мая, мы устраиваем 2-дневный рейв. Легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Это будет совсем новая площадка. 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, те самые яркие Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс» уже 29 и 30 мая в Петербурге в Temple of Deer. Но все подробности мы оставили на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Так что увидимся уже в следующие выходные. Ну а я пока расскажу о треках в этом часе. Филатов и Кэрос. Включи музыку. Потрясная совместка от Алок и Калит. Dive into me. Чуть позже здесь Sound of Legend, Сан-Франциско. Еще дождемся Ивен с треком Hollow. Открой час Offenbach с работой Miles Away. Это рекорд Dance.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», – заявила Королева. На этом все. Услышимся.
3: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллиона рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
6: Категория 16+.
7: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в «Матрице». Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
6: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: бизнес.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
3: Сайт автосервисавангард.став.ру.
4: Телефон рекламной службы 992.

Эй, вы слушаете Радио Рекорд. В эфире «Первая танцевальная Россия». Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Послушаем много классной музыки. Я расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, вы слышали, что все больше людей вместо обычных выходных выбирают так называемые цифровые детоксы. Кстати, это очень актуально. Выходные уже скоро. Это дни без соцсетей, постоянных уведомлений или даже вообще без гаджетов. Люди либо отключают лишние приложения или уведомления, или вообще убирают телефон куда подальше и посвящают время прогулкам, встречам, хобби или просто лежанию на диване и смотрению в потолок. Многие говорят, что после такого отдыха появляется больше энергии, ощущение настоящей перезагрузки. Всего 2 дня, кстати. Так что иногда лучший способ отдохнуть — просто ненадолго выйти из онлайна. Наверное, для многих это уже сильно непривычно и вообще забыто. Так что стоит попробовать это в какие-либо выходные. Ну а пока вы думаете или планируете, я расскажу о треках в этом часе. Новинка от Anima, Beautiful. Еще одна новинка от Армина Ван Бюрена, Like a Child. Чуть позже горячая работа от All Things Break, Gravity. Еще услышим Vintage Culture с треком Lost. Открою час Yearbook с треком Graceland. Это Рекорд. Dance Radio.

0: Яндексе и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
11: Категория 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
13: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
11: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
15: Категория 16+.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
18: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили досрочно завершить учебный год в регионах с аномальной жарой. Инициативу объяснили высокими температурами и тем, что до официального окончания занятий осталось всего несколько дней. Поэтому это не должно заметно сказаться на учебном процессе. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро торгуется по 82 рубля. Кроме того, что на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, ситуацию может усугублять налоговый фактор, предположили в БКС. В России ждут новой волны закрытий модных магазинов до конца года, рассказали аналитики. Причинами закрытия называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до +23, вечером +12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до +25, вечером +13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
15: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

Подробности можно почитать на radiorecord.ru и спланировать свои выходные для лиц старше 18 лет. Прямо сейчас я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Sound of Legend, Voyage.

Прячу работу от Биби Рикса, New Religion. Чуть позже здесь Джоэль Кори, Devotion. А начнем с трэп-мафия House, Mafia Style, это рекорд Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто
3: неизвестно.
2: Не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: «Воя» — бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» — бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов. По данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
8: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
9: Категория 16+.
10: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп предлагает США, Китаю и России объединиться против Международного уголовного суда, пишет F Times со ссылкой на источники. По данным издания, глава Белого дома упомянул об этом на переговорах в КНР, отметив, что в этом интересы Вашингтона, Пекина и Москвы совпадают. Китай и Россия договорились продлить договоры о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, отметил Си Цзиньпинь, говоря о высокой ценности этого соглашения на фоне серьезных изменений в международной ситуации. На госуслуги могут добавить опцию самозапрета на звонки из-за границы, заявил вице-премьер Григоренко. Помимо этого, операторы теперь обязаны маркировать звонки с зарубежных номеров, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова, отметил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц. В конце лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте ww.finsbank.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
8: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
9: Сайт автосервисавангардстав.ру.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фреш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фреш». Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
15: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
1: Телефон рекламной службы 992

друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. У меня есть для вас новости из нашего телеграм-канала. Вот мне кажется, я вот чаще всех озвучиваю эти самые новости. Ну, потому что люблю телеграм-канал наш. Радио Рекорд называется, синяя галочка. Рекорд. Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. У меня есть для вас новости из нашего телеграм-канала. Вот мне кажется, я вот чаще

Еще впереди Air Codes, Better Off Alone. Эбен тоже в этом часе. Hello. А еще Джон Саймит из Shades of Blue. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away. Все это

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живой, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21 64 64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
15: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
16: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.
17: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
18: Категория 16+. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости.
1: Мерц считает нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшей перспективе. Он предложил дать стране статус ассоциированного члена. По его мнению, на пути вступления Украины в Евросоюз сейчас имеются бесчисленные препятствия. Сложности могут возникнуть в процессе ратификации парламентами стран-членов потенциального соглашения между Киевом и Брюсселем. ФНС стала замораживать патенты и товарные знаки компании за долги, пишет «Известия». В ведомстве сообщили, что под такие меры теперь могут попадать не только деньги, недвижимость и автомобили, но и товарные знаки, патенты, программы, базы данных, права на бренд и требования к контрагентам. Школьников на информатике будут учить проверять нейросети на ошибки, сообщил эксперт Минпросвещения Костенко. Он уточнил, что важное место займут вопросы информационной безопасности и этической ответственности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных

0: Тюнинг – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляется АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 0770.

0: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Новость, ну такая, не самая веселая. В России ожидается новая волна закрытий магазинов одежды. Вы что, думали, от нас уже все бренды ушли? Нет, ребят. Основные причины роста издержек, снижение предсказуемости спроса и массовый уход покупателей в онлайн и на маркетплейсы. Вот в чем дело. Мы просто разленились и уже не ходим по магазинам, которые функционируют в формате офлайн. Друзья, рассказывайте, как вам вообще удобнее заказывать что-то на маркетплейсе, либо ходить. Я обожаю ходить по магазинам, правда. Для меня это гораздо удобнее. Тут же примерил, тут же выводы сделал. И, как обычно это бывает в моем случае, ничего не купил. Чит-код в этом часе и свежая работа «Last Night on Earth». Еще Дэвид Гетта и Townsend Die, «Gone, Gone, Gone» впереди. Также слышим «Медузу» «Don't Wanna Go Home». И, конечно, Сони Фадера «Think About Us». Прямо сейчас Грейсленд от «Yearbook».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаш?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикета. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера. На рекорде.
4: Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
4: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
6: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
15: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
14: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
16: Ах! Какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета. В каком магазине?
17: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
18: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
20: Оплачивать услуги в банке «Кубань-кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань-кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
21: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
22: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
23: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд.
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
13: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: А поехали всей семьей!
18: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
19: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Психолог рассказал, как выжить с токсичным начальником.
2: Ну-ка.
1: Постепенно готовиться к уходу.
2: Представил начальника, который постоянно нарушает границы. Сядет тебе на колешки, на стол.
1: Плюнет в тебя. Даст леща.
2: Да, фантазируем.
1: Было бы грустно обсуждать токсичных начальников, да, этим утром?
2: Конечно.
1: Нужно как-то разбавить тему. Придумаем, какую фразу можно сказать и в постели, и начальнику.
3: Мне кажется, кошка здесь лишняя.
1: Сколько я за это получу?
2: Когда деньги будут?
1: А возьмем паузу и продолжим после обеда.
3: Это ты сейчас предлагаешь?

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможно, осадки. Днем воздух прогреется плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в «Дварис» от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации «Престиж» 2025 года выпуска по программе «Трейдинг». Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Soyuz — это комфорт. Soyuz — это технологичность. Soyuz — это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, четверг. Это значит, что пора узнать, что у нас будет сегодня вечером. 8 часов, конечно же, шоу Кремова и Хрусталева, а потом шоу Жени Балдина, колбасный цех называется. Рекорд Пати следом, Рекорд Клаб, Леди Вакс, 12 ночи. Потом пиратская станция от Гвоздя, конечно же, и Рекорд Микс следом. В этом же часе из самого ближайшего у нас анима и трек. Мы услышим, он называется Beautiful. Еще Роман Мессер и «Улетай», конечно. Робин Шульц тоже заглянет к нам, Эмберс. И еще Биби Рекс и Faithless, Your Religion. Ну а прямо сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл, и все это рекорд, Dance Radio.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
10: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
15: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
16: Категория 16+.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили досрочно завершить учебный год в регионах с аномальной жарой. Инициативу объяснили высокими температурами и тем, что до официального окончания занятий осталось всего несколько дней. Поэтому это не должно заметно сказаться на учебном процессе. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро торгуется по 82 рубля. Кроме того, что на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, ситуацию может усугублять налоговый фактор, предположили в БКС. В России ждут новой волны закрытий модных магазинов до конца года, рассказали аналитики. Причинами закрытия называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. Уже совсем скоро, в конце мая, Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
10: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
16: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
17: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте! Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
20: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте Amoda.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь.
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: О погоде.
5: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
4: О погоде.
6: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
7: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
10: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
11: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
12: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Руст-шоу.
1: Британская радиостанция случайно похоронила короля Карла III в прямом эфире. Radio Caroline объявила о смерти монарха, включила гимн «Боже, царя храни», после чего вещание внезапно прервалось почти на 15 минут. Когда эфир вернулся, ведущим пришлось срочно объяснять слушателям, что король жив, а причиной переполоха стала компьютерная ошибка, случайно запустившая специальный протокол на случай смерти монарха.
2: Боюсь спросить, а есть такой протокол?
3: Ну, как выяснилось, есть. То есть маленькая ремарочка. Не «Боже, царя храни» гимн Российской
2: короля.
3: Империи. А «Боже, храни короля».
2: Короля. Но это не важно, а бог с ним. Подождите, протокол на случай смерти монарха? А тут у меня закономерный вопрос. А он есть на случай смерти любого правителя? То есть, вот, если у нас... Тут я остановлюсь. Вот давайте представим. То есть, если что, не паниковать, да, это может просто
3: конечно,
2: протокол, да?
3: Конечно. Ну, хотя я уверен, что у нас-то... Зачем нам такие протоколы? У нас же все хорошо, никто не умирает.
2: Нет, конечно, но просто вдруг, если такое пойдет... Он... Да, знаете, честно говоря, вот тут несколько лет назад были слухи по поводу одного высокопоставленного лица. Да, собственно, эти слухи даже в некотором смысле и сейчас продолжаются. Ну, слухи, знаете, эти запустил один профессор по фамилии то ли Воробей, то ли Попугай.
3: То ли дядь.
2: Это тоже случайно запущенный специальный протокол на случай смерти через него?
3: Ну, возможно, он, ну, как бы, возможно, он вообще искусственным интеллектом созданный, как бы, ну... Это ваш этот профессор.
2: Нет, подождите. Я сейчас после этой новости, от которой я до сих пор отойти не могу. Я, кстати, слушаю BBC, такого не слышал, но верю этой новости. Но после этого у меня... Послушайте, а Ельцин точно умер?
3: Ну, Ельцин, ну, то...
2: А Ленин?
3: Не, ну Ленин-то мы можем увидеться.
2: А вот это вот не факт, потому что... Нет, вы знаете, конечно, это вот... То, что тут было сейчас сказано, это, конечно, не наша специфика.
3: Вообще.
2: Абсолютно, это не про нас. У нас, потому что у нас не протокол, у нас случай чего мавзолей. Вот Ленин умер, и запустили протокол, положили его в мавзолей, до сих пор там лежит. А может, кстати, и умер он по ошибке, но поздняк уже забальзамировали. А зачем? Зачем нужен такой протокол на случай смерти? Что-то, значит, BBC, значит, случайно похоронила короля III, значит, объявила о смерти. Ну, включили гимн, ля-ля-ля. Зачем это было записывать заранее? Это зачем? Чтобы потом без спешки, без суеты, да, пока все
3: бегают? Красиво, на красивой музыке такой специально, траурной, когда вот ты говорил, красивым дикторским голосом, скорбным там. Ну, чтобы действительно, чтобы... Нет, а так бы, если бы в реальном времени, вот так мы работаем в реальном времени, мы бы тут забегали, засуетились бы там.
2: Потели, заикались бы, да.
3: Заорали бы там.
2: В этом есть смысл. Ну, скажите, а его записывали вот это сообщение, когда король был жив, его записывали как бы с придыханием, да, с комом в горле, да, там, с горечью, да, то есть такой, знаете, такой дребезжащий, натреснутый от горя голос. Там скончался король. Пока король завтракал.
3: А да, вот хотел, он завтракал такой, сидит там, яичко в смятку ест такой, и дворецкому своему. Генри, какие новости? Ваше Величество, вы умерли. Странно.
2: После чего, как было сказано, вещание внезапно прервалось почти на 15 минут. А что там такое было за эти 15 минут? То есть это вот эти 15 минут на BBC кого-то BBC-шили,
3: это не BBC,
2: да?
3: Radio Caroline.
2: А это не на BBC?
3: Нет.
2: А я думаю, что
3: же
2: не слышал.
3: Это региональное радио на юге Британии вещает, как бы там. Ну,
2: а, Каролайн! А, то есть да. Это вообще провинциальное, да, это маленькое радио.
3: Там радио Эрмитаж.
2: Тут, смотрите, ну даже если на этом провинциальном радио у них записано это на всякий случай, то можешь себе представить, что на больших федеральных радиостанциях там. Так нет, вот мне интересно, что было за эти 15 минут, когда выключили? Там что делали?
3: Поминали там. И, кстати, эти 15 минут...
2: Нет, выключили резко. Там как было? То есть, что там случилось? Позвонил король?
3: Ну, возможно, позвонили. Но на самом деле, как бы, 15 минут, как бы, это входит в протокол «Король умер». То есть, чтобы люди, слушатели, помолчали, одумали.
2: А, это часть
3: протокола? Это часть протокола, да. То есть, тишина, знаете, скорбная. 15 минут молчания.
2: Это не то, что кого-то там натягивали, да?
3: Нет, но одно не исключает другое, понимаете?
2: То есть, король умер, кого-то... Ну, знаете, это вот поразительно. То есть, ну, если у них есть протокол на случай смерти короля, а у них есть протокол, я не знаю, на случай апокалипсиса, там, я не знаю,

0: Или на случай нашествия упырей. Типа, там, уважаемые радиослушатели, мы прерываем наши программы, потому что на нас движутся упыри-кровососы. Они уже сосут. Да, есть такое
1: протокол? И включают не гимн, а Prodigy. Smack my bitch up. Чтобы движуха была при зомби.
0: Есть такое. И тут, конечно, еще более закономерный вопрос. А у нас, на случай нашей смерти, такой протокол уже записан?
1: Нашей, в смысле, нашей с вами?
0: Нашей с вами, конечно. Ну, там, понятно, не больше. Ну, там, не знаю, ну, может, хотя бы там, не знаю. Там, не знаю, какая-нибудь песня, помните, у запрещенных барабанщиков была? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, ай-яй-яй-яй.
1: Хрусталева.
0: И Кремова, да? И чуть-чуть.
1: А нужно, и как бы красивым голосом Тим Вокс записал, как бы там...
0: Он есть?
1: Дорогие рекордсмены, пребывайте на позитиве, но знайте,
0: что... Нам вайб сегодня такой. Интересно, поразительно, но... Что значительно более интересно, это радио вообще. Нет, не с точки зрения там, той фигни, когда шнеги, которые там гоняют все время туда-сюда, все это вот здесь уже все. Интересно, вот ту фигню странную, которую вы на этом радио, возможно, слушаете. Или слушали, или, может, слышали даже сейчас, потому что, ну, вы слушаете, наверное, не одну радиостанцию, а много. Вот расскажите нам, о чем мы их попросим рассказать?
1: Ну, о каких-то странных, каких-то нелепых происшествиях на радио. Что-то так не то сказали, не то включили, поставили. В общем, что тебе как бы так, ну, так, как тебе казалось, ого, нифига себе.
0: Да просто странные вещи.
1: Странные случаи, да.
0: Просто интересные, не случаи даже, а просто что-то странное на радио, что-то, может, им кажется...
1: Паранормальное.
0: На радио это... Нет, может, на радио этим, кто ставит, кажется это нормальным, а тебе кажут, что это за
1: на любых
0: это...
1: радиостанциях.
0: Абсолютно, да. Все понял, обсудим в народных новостях. Крем-хруст.

0: Крем-хруст шоу.
1: Мат может повышать силу и продуктивность. К такому выводу пришли ученые после серии экспериментов. В одном из них люди, которые матерились во время нагрузки, дольше удерживали тяжелый вес и показывали лучший результат. Исследователи объясняют это тем, что ругательство помогает мозгу переключиться с боли и стресса на эмоции, быстрее войти в состояние потока и убрать внутренние зажимы. Эффект, как утверждается, работает не только в спортзале, но и перед выступлениями, экзаменами и другими стрессовыми ситуациями.
2: То есть перед экзаменами нужно материться.
3: Но если по делу, не просто так,
2: знаете. Конечно, чтобы не волноваться исключительно. Слушайте, а лучше, наверное, сразу перед профессором или учителем, да, чтобы для лучшего эффекта, для более такого устойчивого.
3: Ну, не знаю, нужно разбираться, пускай ученые нам поподробнее.
2: Они сказали, да, перед экзаменом, перед выступлением. В этом секрет успеха Надежды Кадышевой. Она перед песней «Широка река» или там «Матушка природа», как по матушке, да?
3: Ну, так, да, так, по-русски так, да? Исконно-посконно так. Зарядят за кулисами и выскакивает такая из них хороводы эти все вот. Тоже хороводы матершинников.
2: А там, наверное, тогда мы же не слышим, что они там.
3: Да, у них же микрофонов нет.
2: Да. А Шнуров так даже не только перед выступлением, он и прям во время песни, ну, чтобы повысить продуктивность.
3: Ну, а как к нему относиться, что он мегапродуктивный артист, то есть, в смысле, монетизации своей, да, к твоему творчеству.
2: Да, конечно. А вот интересно, а вот глава, не знаю, было такое движение, не знаю, есть оно сейчас, глава общественного движения «Россия против сквернословия», он тоже перед выступлением?
3: Нет? Ну, слушай, ну, судя по тому, что я о ней ничего не слышал, как бы, значит, нет, вот, непродуктивно, да, не мотивировался, да, не зашел. А вот другие политические проекты зашли, вот партии наши все прекрасные в Госдуме,
2: молодцы,
3: да?
2: Конечно,
3: да, они, да, видимо, там эгэгэй.
2: И вот поэтому радио, радиостанции, радио сегодня, поэтому оно так непопулярно. Потому что захочешь повысить продуктивность, а тебя за это раз и...
3: Ну, как, помнишь, да, как... Да. Да, были случаи, да, были, да.
2: А ведь мы продуктивность просто, да?
3: А, ну да, случайно не выключили микрофон, ну с кем не бывает.
2: Но продуктивность?
3: Да, продуктивность.
4: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
0: «Колбасный цех». Новости на Радио Рекорд.
5: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
6: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
12: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
13: Связь.
12: 992-300.
13: Сайт.
12: radiostv.ru.
14: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
15: Категория 16+.
16: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
17: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном.
18: В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
16: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
18: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.

0: Цены на квартиры в Мурино добрались до уровня Чикаго. При курсе доллара около 71 рубля обычная двушка на 67 квадратов в питерском пригороде стоит примерно столько же, сколько квартира в одном из районов Чикаго. Однако в США на сумму примерно в 11,5 миллионов рублей покупатель получит жилье с видом на озеро, парковкой, тренажерным залом и техникой в комплекте. А в Мурино стандартную квартиру в типовом ЖК.
1: Что, в Чикаго квартира с видом на озеро? И что? В Мурино-то квартира с видом на Мурино?
2: Конечно.
1: Понимаете?
2: Чикаго это дыра дырой.
1: Дыра, конечно, а в Мурино это квартира с видом на трэш, на жесть. Слушай, я тут недавно просто, просто попадаются новости. Я не знаю, зачем, откуда, реально. Вот прям запомнил даже заголовок. Типа, державший в страхе там всех жителей Мурино секс-маньяк сделал признание. Вот, в Мурино окна с видом на маньяка. И что-то было сказано с тренажерным залом, типа, в квартире на Чикаго. Да на кой черт в Мурино тренажерный зал? Там, если ты в Мурино не натренированный, ты даже на улицу не выйдешь. Тебя маньяк этот, того, сего, и пятого, десятого. Какие там тренировки? Слушайте, вообще в Мурино я иногда такие кадры вижу, там тренировки прямо на улице. Каждый день, и все бесплатно, понимаете? Мурино, да. Чикаго тоже мне. Да? Знаете, я скажу, мне каждый день реально, я не знаю, вот скажите мне, вы реже, наверное, в ленте, да? Мне каждый день попадаются новости про Мурино.
2: Хотя культурные? Я там светские?
1: Разные. Сейчас я даже вам найду, не поленюсь. При этом, понимаете, я в Мурино не очень живу. Про мой район, там, скажем, московский, не попадается, а про Мурино постоянно. Вот давайте прямо сейчас откроем. Смотрите, значит, прям беру, значит, так, новости. Новости про Мурино. Вот, пожалуйста, значит, тут много всего. Первое, значит, вот читаю буквально. Посмотрите, новость первая. В районе действительно завелся, как вы думаете, кто?
2: Ну, вот маньяк, да?
1: Да, вы думаете, что там, таракан, что ли?
2: До этого сомневались.
1: Да, в районе действительно завелся сексуальный маньяк, и всем женщинам в округе нужно быть начеку. Жители небольшого городка под Питером, это Мурино, если что,
2: Мурино, да,
1: осознали, увидев эти кадры. Поначалу мало кто этому верил в рассказы, значит, мало кто верил в рассказы. Тем, кому не посчастливилось встретиться с глазу на глаз, с этим грозным и грузным человеком. Маньяк, он и грозный.
2: Иван не только грозный, но и грузный.
1: Он еще и грузный маньяк, да. А теперь вот женщины боятся ходить в одиночку. На записи камер наблюдения мужчина, как вы думаете, в чем?
2: Ну, в чем-то, в одежде. Что странно для секс-маньяка, да?
1: А в какой? Тут указана почему-то одна деталь этой одежды.
2: Ну, с разрезом.
1: Нет, тут оно про разрез ноль слов. Нет, тут какая одежда? А вот, ну, послушайте, тут не надо...
2: Плащ какой-то.
1: Ну, вот не напрягайте воображение так. Просто представьте, маньяк он обычно в чем? В каком?
2: Ну, в таком маньячел.
1: Правильно, в черном! После короткого диалога в подъезде набрасывается на сосед... Послушайте, какое Чикаго? Да Чикаго со своим озером нервно курит. Даже Чикаго 30-х годов, да?
2: А я вот тоже открыл новости про Мурино. Посетитель бара в Мурино открыл огонь по собутыльнику, не найдя компромисс.
1: Это да. Ну а что делать, если компромисса нет? По-мурински? Так вот, я вам, смотрите, дальше читаю. Просто подряд новости. Значит, заголовки. Значит, склад грязи. В Мурино дети увязли в канаве. Вытаскивать их пришлось МЧС. Дальше. Клубы черного дыма поднялись над Мурино из-за пожара в автобусе. Дальше. Агрессивный мужчина сломал плечо подростку на снежной горке в Мурино. Видео. Дальше.
2: О, видео.
1: Да, за рулем Лексуса, искалечившего лужайки в Мурино, оказался ребенок. Так вот, поэтому и квартира стоит, понятно, за 11-то всего миллионов такое. Да, понимаете, это вообще ни о чем.
2: Ну, хотя бы
1: за движуху за такую.
2: В защиту этого ребенка я могу сказать, что Лексус был с московскими номерами. Это он из Москвы приехал. Ребенок приехал из Москвы.
1: Но в Мурино же.
2: Да, вот электрик из Чечни задержан после массовой драки в Мурино.
1: Что делал электрик? Понимаете, даже электрики из Чечни сразу едут в Мурино. Потому что знают, где...
2: Знают, где массовые драки
1: обычно. Да, и знают, где хорошо, понимаете? Поэтому 11,5 миллионов... А что они нам с Чикаго сравнивают? А знаете, нет, я нашел еще круче. Смотрите. Новость такая. Мурино в ожидании... Как вы думаете, чего?
2: Я не знаю, ну гостей из как бы девятки.
1: Электрика.
2: Электрика, да.
1: Нет, круче. Мурино в ожидании аномального зноя. Причем, обратите внимание, не Санкт-Петербург в ожидании аномального звука, не север города, именно Мурино. Потому что Мурино это отдельный такой социальный климатический резервуар, да? Это то есть, когда у всех там плюс 10, там плюс 5, в Мурино зной. Мурино это как Сомали, и поэтому в Мурино ты плачешь не только за квартиру, ты плачешь за климат.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: В России резко вырос спрос на друзей по подписке. Людей, которым платят просто за общение и совместный досуг. Одни заказывают собеседника для прогулок и переписок с мемами, другие – человека, который создаст видимость активной социальной жизни. Цены стартуют примерно от 150 рублей за 10 минут общения. А сопровождение на шопинг, свадьбы и бизнес-встречи может обойтись уже в 10 тысяч рублей. На фоне растущего одиночества самые востребованные друзья на час зарабатывают до 250 тысяч рублей в месяц.
2: То есть теперь у нас есть и друг на час. Вот был муж на час, да, теперь друг на час. Слушайте, а как их не перепутать? Вот у мужа на час там в руках, не знаю, там отвертка, чтобы пассатижи, да, а у друга на час что?
3: Ну, просто дружеская ладонь, как бы.
2: Протянутая, рука, да?
3: Честная,
2: протянутая дружеская рука за 200 тысячами рублями в месяц. Да, а послушайте, а вот если для меня друг на час дороговат, да, а у них есть, может быть, ну, не знаю, ну, для таких, как я, например, или для кого это дороговато, скажем, да, у них есть услуга друг на минуту. Скажем, там друг минутка, там за
3: экспресс дружба, экспресс услуги друга.
2: Да.
3: И вот там говорят, что от 10 минут стартует, 150. Ну, меньше, чем за 10 минут, ты
2: не как-то не надружишься, то знаешь, да, то да. А если вообще денег нет, там, вот есть друг секунда, как суперклей, знаете, такой раз-раз там, типа, такой.
3: Это не друг, это товарищ, скорее, приятель.
2: Вот именно. Так у них есть предложение для малоимущих какое-нибудь? То есть, например, скажем, не друг на час, а полудруг. Там не кент, там, а полукент. Не покер на час, а полу на час.
3: То есть такая социальная недорого. Программа.
2: Да, социальная исключительно.
3: А возможно, значит, друг за еду. Просто пришел, похавал у тебя.
2: Ну, это совсем, да, плохо. Ну, а, смотрите, ну, а вот действительно, ведь можно же действительно быть хорошая штука, друг, под подписки, но вот просто кореша по подписке. Нет, чтобы сэкономить как бы там. Ну, потому что друзья по подписке, это, конечно, очень современно, да? Это вот прям в духе времени, это супер.
3: Ну, вообще лайки ставят там всякие, да?
2: Да, это прям супер, это вот он, новый мир. А вот у меня другой вопрос. А любви по подписке еще нет? Причем ну я не про... Вашу Анжелу 24 часа, возможно, все. Я про настоящую любовь. Вы знаете, вот есть там любовь на век, а тут любовь на час. Да, есть любовь до гроба, а здесь любовь до подъезда. То есть дошли до подъезда, все, любви кирдык там, да? Вот, то есть настоящая любовь, как у Ромео с Джульеттой. Чтобы, ах, как они любили, там, за 150 рублей в минуту. Нет повести печальнее на свете, там, да? Потому что такую, да, нет там, ах, нет печальнее записки, чем повесть о любви... Только писки, да? Ну, по подписке.
3: Писки почему?
2: Ну, не важно, да. Так вот, дружба по подписке, да? Это потрясающе. Хочу любовь по подписке. Но там, значит, что было сказано? Они заказывают собеседника для прогулок, да? Переписок там, что-то мемов, да? И человек, который создаст видимость активной социальной жизни. А, ну, для прогулок, только я не понял. А в прогулку, вот, скажем, ты купил прогулку с другом, да?
3: Да.
2: Значит, а в прогулку входит, скажем, посидеть на скамейке или это отдельный?
3: Нет, я думаю, что за это даже скидку можно дать, потому что ты же не
2: идет,
3: не ходишь, да, там, не напрягаешься, сидишь на скамейке, там, ножками болтаешь,
2: окей, мороженку сосешь. Согласен. А если во время прогулки я попрошу друга по подписке взглянуть на звезды? Это еще косарь? Или как бы?
3: Слушайте, вы какое-то странное себе представление о дружбе. На звезды? Это какая-то такая не наша дружба.
2: Да, согласен, да.
3: С человеком твоего пола на звезды смотрите.
2: Нет, ну я не знаю. На люк! Посмотри, вон люк!
3: Да? Ну вас как бомжи с голубями дерутся. Это вот нормально по-дружески посмотреть.
2: Окей, и что еще для того, чтобы создать видимость активной социальной жизни? То есть, а это вот как бы видимость социальной жизни, чтобы он все время тебе ставил, типа, там, лайки, да, и эмодзи.
3: Да.
2: А вот тут вопрос. То есть, если у чувака, скажем, под фоткой или постом, там, 1000 таблеток и клоунов. Это друг по подписке или враг?
3: Это враг за бесплатно.
2: А, окей, буду знать.
3: Энтузиаст просто такой.
2: Слушайте, ну, друзья по подписке, это замечательно. Это знаете о чем? Это о том, что все-таки бизнес у нас работает. Вот какие-то бизнесы закрываются, там, знаете, там, ресторанный бизнес сейчас трещит по швам. Это новый тип бизнеса, он выходит на новый уровень. Ведь, смотрите, то есть психологи, да, все, это материал отработанный. Этот хлам уже на помойку, потому что все поняли, что это там, ну, глобально это развод, по большому счету.
3: Друг дешевле.
2: Конечно, а ведь психологов использовали как друзей. И разочаровались. А почему? Потому что психологам за дружбу приходилось, во-первых, нехило платить, но при этом дружба-то была только в кабинете. С психологом-то ты погулять не мог.
3: На правильно? Звезды не посмотришь.
2: Не посмотришь. И тут у меня вопрос. А бабушки по подписке есть? Вот есть бабушка на час, чтобы за час она быстро тебе с тележкой прискакала, что-нибудь быстро связала за час там и, так сказать...
3: И остановитесь.
2: Нет,
3: звезды смотрят. Ну, все равно... мне в детстве очень не хватало отца на час. Когда вот школу моего
2: да, называют. Да, мы все без отцовщины, да, да, поколение от, такое. Да,
3: нет, ну что, нет, у меня отец-то был как бы такой, ну я...
2: Мало что, было отцов.
3: В школу, чтобы да? Он пошел на час, чужой отец.
2: Отец на час?
3: Да, чтобы я...
2: Батя на час?
3: Да, да чтобы в школу пришел, сказал, да, я там с ним разговариваю.
2: В какую школу?
3: Ну, когда вызывают
2: нет, а сейчас вам батя на час нужен?
3: Сейчас, да, сюда, да.
2: Чтобы
3: да,
2: что?
3: Чтобы что там, ну там ремня.
2: Но это вам в клубы. Есть такие клубы, это вам батя не нужен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Просыпайтесь, вы в «Матрице». Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
1: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Обратная связь со слушателями абсолютно контрпродуктивна. Она эмоционально искажена и крайне субъективна. Поэтому нам обратная связь не нужна. Нам иногда нужна маленькая обратная связка. Вот как сейчас в этом месте нашей программы. Вы, дорогие наши слушатели, и не только, понаписали тут кучу всего. Кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Чего-то...
1: Тут у нас была новость про некий казус на одной из британских радиостанций, которые случайно из-за компьютерного сбоя, а может, на них напали страшные хацкеры, атаковали их, вывели в эфир некролог под действующему королю Карлу Третьему. Сказали, мол, король умер, да здравствует король. Там и поставили гимн и все такое прочее. Мы спросили тебя, а какие ты замечал ты странности на радио, на разных радиостанциях? Какие-то мутные какие-то истории непонятные, какие-то подозрительные, может, песни или там речи ведущих. И очень много историй, как бы. У нас вещает, вот человек с ником Мастер пишет, у нас вещает такое радиоимпульс, на котором в любой рандомный момент прерывается музыка, и диктор громовым голосом сообщает московское время. После чего музыка продолжается, а иногда просто шипит.
0: Так это же, так это импульс. Он так и называется. Да. Был такой импульс. А где? А из какого города?
1: Я не знаю.
0: Надо позвонить. Нет, ну видите, это нас... Да ничего страшного. Это просто преклонение некоторых периферийных радиостанций перед Москвой. Когда Москва говорит, все стихают. Понимаете?
1: Не, ну как вы знаете, понимаете, когда там ровно в час, там, московское время, 18:00. А у них же, говорит, в любой момент, московское время, 3:45.
0: А может, это важно? Сейчас знать, сколько времени. И Москва передает. Он говорит же такое, что в 3:44 вам нужно знать.
1: Ну, в общем, да.
0: Слушайте, импульс сейчас я понимаю. Кто это пишет?
1: Это я уже потерял. Мастер.
0: Что-то такого не могу найти. Ну, давайте потом, может, ему позвоним.
1: Так.
0: Да, давайте, читай.
1: Алексей пишет, Костюнин. Привет, КХ. Я как-то раз включил маяк и так его заслушался, что для меня было шоком музыку там услышать. То есть он слушал голос куда-то ведущего, возможно, самого Стилавина, там, не побоимся этого слова, да?
0: Ну, музыка,
1: а музыка, хоба!
0: Ну, на маяке музыка — это шок. Представляете, то есть это прям люди иногда, люди сознание теряют. Иногда, представляете, как музыка, ты включаешь не для этого маяк.
1: Ну, маяк, конечно, для дела включаешь,
0: да,
1: маяк,
0: не для этого. По делу, конечно, музыка. А зачем они там ставят музыку, кстати?
1: Знаете? Ну, я не знаю. Вот я совершенно не представляю, зачем там какая-то музыка. Ну, может, в гости музыкант пришел?
0: Не, а может, просто где-то, знаете, тоже вот Москва включилась. Хотя передала музыку. Не знаю, ну, давайте я почитаю. Так. Чего сказать? Привет, КХ. Самое интересное, что случилось на радио, это куда пропала завсегдатая девушка-диктор новостей. Скучаю по ее голосу, места себе не нахожу. Это не находит Думан Разбаев, если что.
1: Место... Что случилось?
0: Что случилось с девушкой-диктор новостей? Он скучает.
1: Понимаете? Ну, она... Думан, ну, не теряй надежды, может, она к тебе едет.
0: Это, во-первых. А во-вторых, знаете, ну, в принципе, ну... Да, мы такой народ, мы скучаем по тому, чего нет. Да, это правильно. Но это не значит, что ее совсем нет. У нас же, например, есть целый сборник ее старых новостей, да, в записи. Мы можем
1: архив,
0: продав...
1: это все есть.
0: Да, мы не задорого, да? Сколько вот девушку, за сколько можем продать? Это не задорого.
1: Нет, я не торгую девушку.
0: Нет, я недорого там, если что. Берите, если так, что, обращайся. И вот проверим, действительно ты скучаешь по голосу за косарь. Ну, хотя бы. Так, давайте я почитаю. А нет, читайте вы.
1: А вот про странные случаи на радио. Помню, на радио двое ведущих ржали над мужиком, у которого отчество Олегович. А потом они выхватили прямо в эфире.
0: Что выхватили?
1: Какие-то двое ведущих. Ржали над мужиком, у которого отчество Олегович.
0: Так.
1: А потом они выхватили в прямом эфире.
0: Что выхватили?
1: Ну, может, Олегович ворвался в студию там. И эти двое ведущих.
0: Это на каком радио, как вам кажется?
1: Слушай, ну, это
0: какой-то... Это явно не маяк, потому что там серьезная охрана.
1: Серьезная, да, конечно.
0: Это какое-то радио, где охрана так себе, да? Где Олегович может ворваться, да? Это какое?
1: Ну, какое-то, что там? Радио «Охотник и рыболов».
0: Пишите, какое радио. Вот пишет, например... А вот человек пишет не конкретно про радио, а вообще про ситуацию.
1: В целом.
0: В целом, да, вот человек с веселой ультранасилием, так он себя называет, пишет. Радио можно спокойно слушать голо. А вот телевидение! Смотреть без трусов как-то неудобно. Ну, а Вы знаете, да, ведь действительно есть проблема.
1: Он не прав, да, все как.
0: Нет, абсолютно так, действительно. Но что с этим делать? То есть, ну, понятно, что неудобно, потому что у тебя есть ощущение, что на тебя кто-то смотрит.
1: Да, вот Соловьёв.
0: Да, например. То есть, как ты перед ним там, да?
1: Ну-ка, оденься, мразь!
0: Да. Нет, такое ощущение, что ты сейчас можешь сказать.
1: Да.
0: Вот нас слушай, пожалуйста, да, мы же тебя не видим. Да, мы боимся, что... Особенно, когда так смотрит, знаешь, в камеру. Знаешь, вот иногда так... И пальцем туда. А? Представься! А ты без трусов. Это, конечно, нехорошо, поэтому какой совет?
1: Нет, продолжайте, как бы, так вот слушать радио голым, а телевизор, накиньте на себя что-нибудь, передничек какой-то там, халатик там, ну, там.
0: Даже программу «В мире животных»?
1: Ну, да, или же, ну, на крайняк уж совсем не терпешься быть голым, ну, просто вот, сидишь голый в кресле, подушку приложи, вот, прикройся подушкой там, какой-то там.
0: Валик. Все равно минусы, да, у телевидения,
1: да,
0: большие?
1: Да, конечно.
0: Так, ну, вот, сейчас, секунду. Так, про Мурина. Забыли про Мурина уже все.
1: Да, да, я помню.
0: Вы помните, да? Ну-ка, расскажите, что помните.
1: Ну что, в Мурино там всякие дела интересные происходят.
0: Так, слушайте, очень много голосовых. Давайте послушаем сейчас. Не, ладно, голосовые потом, сейчас не до этого. Вот пишет, например... Читайте вы, да.
1: Вот тоже про странности на радиостанциях. На DFM он по утрам какой-то мумба-юмба работает. Вот это странно. Кто там происходит? Кто там что?
0: А, давайте посмотрим.
1: Я рекорд-то по утрам не слушаю.
0: Сейчас, Мумба, я так и вожу. Мумба-юмба на DFM утром. Так, ну, знаете, все, что я вижу. Так, DFM разбудильники.
1: Разбудильники?
0: И смотрите, а дальше сидит очень странно. Катя Бодрова и диджей Саймон стартуют новое утреннее шоу. А что такое странное сочетание имен? Катя Бодрова и такое русское имя Саймон.
1: Да нормальное имя, может он белорус.
0: Да я не подумал.
1: Иностранный специалист.
0: Да, я, кстати, увидел тут фото, действительно белорус.
1: Посмотрите. А, да, конечно, все нормально, все. Удовлетворили свою любопытство?
0: Теперь да. А что про... Что там?
1: Что-то странное, может.
0: А почему у нас не так?
1: У нас...
0: По утрам. У нас по утрам...
1: Ну, а вы видели? Точно вы видели наших утренних коллег?
0: Да нет. Ну, как они? Ну, примерно как... Включаешь утром. Надо, кстати, реально посмотреть. Потому что... А можно посмотреть утреннее шоу? Не послушать?
1: Ну, то если проснетесь, приедете сюда, вот через стекло посмотрите.
0: Давайте, все. Потому что у нас там... Видите, слышите, что происходит? Смотрите. Смотрите, вот... Вы не слышите, да?
1: Слышу.
0: А я слышу. Значит, сейчас придет петух. Это первый приз.
1: Курица пришла?
0: Следующий шаг, сами знаете, что.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный – до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный – до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. В данном ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radio.stv.ru.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Представители РПЦ признали мем Six-Seven православным. Священники объяснили, что число 67 связано с библейским псалмом о победе над злом и смертью. По их словам, подростки, повторяя популярный мем, сами того не замечая, упоминают важный христианский образ. Теперь детям предлагают объяснять истинный смысл загадочного Six-Seven.
2: Подождите, я запутался, так теперь можно говорить Six-Seven?
3: По идее, да. Там вот буквально вчера же у нас была новость, что Six-Seven, как бы там еще какие-то куча каких-то слов там, да.
2: Именно, я про это. То есть, а теперь, значит, Six-Seven говорить можно, да? Потому что вчера, там, что в школах, или, по крайней мере, в какой-то школе было сказано, что Six-Seven запретили. То есть, вчера сказали, значит, что Six-Seven говорить нельзя. А сегодня, значит, уже можно и даже нужно.
3: Ну вот да, РПЦ все нормально объяснило, разложило.
2: Нет, подождите секунду, а это не это понятно, но значит, вчера запретили, говорит, 67 под угрозой, что там не сдадут экзамен или что-то. А сегодня, значит, нужно обязать говорить Six-Seven, хотя бы там один раз за урок, громко. Но послушайте, ну, знаете, не знаю, школьники, наверное, охренели просто. То есть вчера запрещено, это плохо, сегодня это, значит, победа над злом. Они, это все как бы очень здорово, но они что хотят, чтобы у школьников совсем башня поехала? Вот как у вас сейчас. Почему вы чихаете в микрофон? Хотя бы можете его...
3: А, не чихаю, а кашляю, это не микрофон.
2: А, выглядит, как будто чихаете именно в микрофон. Послушайте, это мне просто жалко школьников. Потому что у них там, знаете, у них крыша и так слабенькая. У них там смартфоны каждый день, там робликсы, компьютерные игры, сейчас экзамены еще там на носу. А тут, значит, вчера Six-Seven нельзя, сегодня обязательно. Школьники с ума не сойдут. Не случится так, что один раз мы выйдем на улицу, а там школьники, знаете, бредят. Помните, как Герман Пушкинский, там, тройка-семерка-дама, тройка-семерка-туз. И там просто школьник, там, Six-Seven можно, Six-Seven нельзя. И глаза вращаются так бешено. Six-Seven нельзя. Слушайте, что делать? Надо как-то школьников этих спасать, что ли?
3: Просто взрослым нужно договориться, как бы, чтобы они вот одни вчера одно говорят, сегодня другое, как бы, чтобы все договорились, как бы, пришли к какому-то единому мнению. Потому что там, помните, еще вчера было, что им запретили Six-Seven, какие-то еще слова странные, я забыл. Еще, чтобы это не значило, мемы про СССР. И теперь я жду объяснения от КПРФ, как бы, что мемы эти добрые, хорошие, как бы там, да, вот.
2: Ну тогда
3: их можно,
2: да,
3: их можно.
2: Мы ждем, но школьников вам не жалко? А эти у них я
3: жду. Они нас жалеют?
2: С другой стороны, да, школьники нас совсем не жалеют.
3: Не жалеют вообще.
2: И там еще, смотрите, тоже была такая интересная фраза, что истинный смысл Six-Seven, да, на самом деле другой. А,
3: да, потому что, видимо, раньше школьники вкладывали какой-то ложный смысл.
2: А вот это вот самое интересное. То есть, как, то есть смотрите, сейчас нам сказали, что то есть Six-Seven это хорошо. Да,
3: да? И нам полегчало всем, конечно.
2: Да, а вчера еще говорили в школах, что Six-Seven это плохо. То есть они вкладывали плохой смысл. То есть они говорили Six-Seven еще вчера в плохом смысле, 67. И вот тут у меня вопрос. А 67 в плохом смысле это что?
3: А все что угодно. Ну что, что?
2: Ну, там, 67, там, не знаю. Ну что может быть, 67 гомиков, что там? Что?
3: Не знаю, ну там, каких. Кого?
2: Ну как, я не знаю.
3: Белоснежка и 67 гномиков. Посмотрим.

0: Шоу.
1: В Подмосковье борщевик будут уничтожать дронами за 250 миллионов рублей. На борьбу с сорняком возле дорог выделили почти 95 миллионов. Еще до 63 миллионов получит Можайск, до 50 Клин и около 31 миллиона Сергиев Посад. Борщевик собираются косить, выкапывать и опрыскивать гербицидами с помощью беспилотников. Дроны также будут использовать для видеоотчетов о ходе борьбы с растением.
2: А что, правильно? Вот для этого и нужны беспилотники, и для этого нужны 250 миллионов рублей. Правильно? Нам же для этого нужны дроны, чтобы все на борьбу с борщевиком.
3: Ну, мне, знаете, немножко обидно за Сергиев Посад. Смотрите, Можайску 50 миллионов, Клин 31 миллион. А нет, 63 миллиона, Клин 50, а Сергиеву Посаду только еще 30 жалких. Чем вам так не угодил Сергиев Посад?
2: Может, борщевика там не так много, да. Понимаете? А борщевик все... Тут, понимаете, все сейчас измеряется борщевиком. Количество дронов и количество денег, да? И, конечно, его надо уничтожать и дронами, но еще лучше, да, борщевик уничтожать сразу ядерными боеголовками, чтобы наверняка, чтобы и борщевик, и деревню борщевика, тоже наглухо. Ну, а почему нет? Потому что борщевик, это сейчас действительно, это на повестке дня у нас очень серьезный вопрос. Ну, и тут, конечно, правда, будет 250 миллионами не обойтись, тут уже будет уже там миллиарды, миллиардов 500 минимум, но зато победим борщевик. А еще, смотрите, ведь дронами, да, собираются уничтожать, а дронами, на самом деле, еще можно грибы собирать. Вот если как бы их точно срезать.
3: А вот тут это странно. Смотрите, как бы, чем будут заниматься беспилотники в борьбе с борщевиком? Они будут их опрыскивать гербицидами, понимаю, да, это возможно. А также, внимание, косить и выкапывать. А они уже это могут, беспилотники? Косить и выкапывать.
2: Давайте все это...
3: Гербицидами опрыскивать, понимаю, раньше с самолетов, с кукурузников заливали поля.
2: Это как раз будут делать пилотники, то есть люди внизу, наверное. Ну, а тут главное 250 миллионов. Ну, всем туда-сюда.
3: Цифра хорошая. Такая,
2: хорошая, да. Такая, главное уничтожить борщевик. Потому что на борщевик никаких денег не жалко. Вы знаете, вот с борщевиком это, конечно, интересная история, потому что вот мы слышим про этот борщевик, вот буквально там несколько лет, это прям такая тема страшная. Вы знаете, я еще 7 лет назад, я даже этого слова-то особо не знал. Ну, то есть слышал, конечно, его где-то. Но сегодня о нем там, да, даже чиновники в первую очередь говорят как о главной угрозе. То есть борщевик это, знаете, это как Чингисхан, который собирается нас поработить. Знаете, борщевик это как большевик для царя в 17-м году. Помните, говорили там большевицкая угроза, а сейчас борщевицкая угроза у нас, прям настоящая.
3: Ну, а таки да, вот
2: нет,
3: он
2: да, это
3: заполонил
2: плохо.
3: Все поля.
2: Борщевик это плохо, он там жжет кожу, никаких вопросов нет. Но послушайте, но этого недостаточно, чтобы считать его глобальной угрозой и бросить на борьбу с ним все средства и деньги. Короче, их и так мало, и они нужны на другие нужды. И тут у меня вопрос. Слушайте, может быть, нам что-то не договаривают? Может, борщевик нам угрожает чем-то еще? Может быть, какой-то борщевирус? Да? А может, не может
3: а
2: быть...
3: с него станется, как
2: да, просто. А не может, что борщевик, он венерически заражен? У борщевика есть борщевик?
3: Даже если он как бы заражен венерически, это не опасно для людей. Никому,
2: почему?
3: Может, только вам, никому в голову не придется с ним этот вот...
2: Как нет, а как ты идешь по кустам, и вдруг борщевик нет. Этот... Нет?
3: Не наговаривайте на него. Может, сами залезли в борщевик.
2: Да, ведь? Да, ну, хорошо, я признаюсь.
3: Боитесь.
2: Нет, ну чем опасен? Ну, может, если он так опасен, его не только дронами. Его может это, может, чтобы втащить по этому, где у него
3: а
2: это?
3: Он только и ждет, чтобы его втащить, чтобы вас обжечь.
2: Так что нет выхода?
3: Нет выхода.
2: Только
3: вообще.
2: Дроны?
3: Да.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свои одеяния из кожи войлока и грубой шерстяной ткани. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут. Читаем сообщение, чего там.
1: Ну вот продолжайте писать про разные странности, которые вы услышали на радио. Что бы это ни было. Вот человек с ником «Дядя Дрюс» пишет. У нас на радио рекорд «Самара». Каждое утро включают страшную музыку для душевнобольных. Называется это у них трэш-пати. Увольте их, пожалуйста. Заложил коллег немножко тогда.
0: Как еще назвать музыку для душевнобольных? Да, это же, так сказать, не мелодии 50-х, да? Нет, так давайте, подождите, кто это пишет?
1: Дядя Дрюс.
0: Нет, я такого не найду, я очень много. Нет, Дрюс прям. А что это за город?
1: Самара.
0: А, в Самаре? Не, ну я только за такое, на самом деле. А что, плохо, что ли?
1: Не, вообще-то так, с утра должен быть трэш, я считаю, чтобы люди нормально разбудились.
0: А когда не должен быть трэш? Ну, с утра должен быть, а когда нет?
1: Ну, когда вот сейчас, вот, например. Да. А я еще помню про времена, когда люди писали на радио «Врубай драм!» И им, что характерно, врубали драм.
0: Да, золотые были времена. Да, конечно, да. А сейчас напиши «Врубай драм» на радио. Кто тебе? Да, слушайте, очень много голосовых, что-то мы их вообще давно не слушаем. Так, вот, например, вот Олег, например.
1: Олег, да, давайте.
0: Почему нет? Давайте сейчас.
2: В Саратове пропал рекорд.
0: Все?
1: Подождите, а где вот трэш был на радиорекорд? В Самаре, да?
0: В Самаре, ну, понимаете, в Саратове ситуация значительно хуже, чем в Самаре. В Самаре там хотя бы трэш, да, ну, для душевнобольных. А в Саратове рекорд вообще пропал.
1: Ну, возможно, он пришел в Самару, и там как бы этот трэш.
0: Ну, а как вот Шуич пропал? Вот, то есть был и как бы... И
1: так бывает, принес, да.
0: Да, да.
1: Нет. Был в Саратове, пришел в Самару.
0: Ну, как это? Вот как деньги пропадают, знаю, там, как сознание пропадает. Там, не знаю, как... А как вот пропадает радио?
1: Было ну, так, и... так как же, так как сознание это перегрелось и пропало, вот, возможно, как-то так.
0: Ну, а мы можем что-нибудь успокоить как-то
1: человека? Ну, слушай, как пропало, так может и появиться.
0: Ну, что... и потом, знаешь, такая штука, хотя это тоже штука пропадает нынче часто, есть такая штучка, называется интернет.
1: Ну, вот, а он им, собственно, им пользуется сейчас и пишет нам.
0: Ну, видимо, слушает. Да, так а в чем еще проблема? Ну, вот пишет, вот пишет дядя... А, вот дядя Дрюс, кстати, он другое сообщение пишет. Поставил этому умнику с блестящей прической таблетку под постом.
1: Это, видимо, тому умнику, который врубает, как бы, там, эту вот музыку страшную, да?
0: Не знаю, как... Ну, ну, наверное. Смотрите... А вот Саня спрашивает, или рубрики, где вы путанам звонили, не помню, как называется. Не помните, как называется? Я уже тоже стал забывать.
1: Да, вообще, по-моему, даже без названия было. Просто мы звоним путанам.
0: Все. Добрый вечер, дорогие ведущие. Нравится в вашем стиле эфира то, что вы искренние и говорите не по шаблону, используя естественные эмоции, даже когда отходите от темы. Ну что? Дальше мне что-то пропало.
1: Ну все, хорошо, достаточно.
0: Интересно.
1: Хорошим.
0: Давайте, записать. Да. Записал. Окей, я сейчас быстренько вот Вячеслава послушаю, скажем.
3: И вообще, мне кажется, вы еще молодые ребята. Рано вам еще помирать-то. Давайте шоу свое ведите. Молодцы, прекрасно.
0: Нам рано по... Ну, в принципе, не то, чтобы мы как бы... А вы где-то сказали, да?
1: Ну, я... Вот это вы уже сказали. Про...
0: Что, я что, собираю? Ну, мы достаточно молодые ребята.
1: Да,
0: для этого. И мы даже молодые для трэша. Где? В Самаре? Для душевнобольной музыки.
1: Вот кот с гранатой пишет. Я из тех древних слушателей, которые помнят... что господин Кремов сматерился в новогоднем эфире. Тогда с вами еще картавый был.
0: А вот вы говорите, что никто уже этого не помнит. Ну, вы сказали, все забыли.
1: Я надеялся.
0: Так вот, не надо. На самом деле не надо говорить, что там, знаете, у народа память плохая. Все помнят. И они, возможно, я теперь даже испугался, потому что, возможно, они помнят, как в 1074-м. Я помните, что в эфире тогда вообще? Может, еще и такие есть?
1: Да,
0: тогда... А это было, знаете, не сматерился.
1: Да, скажи, Брежнев не очень хороший.
0: И это помнят.
1: Да.
0: Ну, слава богу, все уже умерли.
1: Все, и нам пора уже.
0: Да, пора в каком смысле?
1: В хорошем,
0: И не в том, как вы еще молодой.
1: Я молодой на это. Я настолько молод, что...
0: О, да, вот видите, всегда приходит на пол. Да. Доброе утро. А что, все? Прям совсем все, что ли? 21.00, что ж молчите? Да я все, без петуха уже готов. Все, товарищи, а не все только в том случае, если вы приходите ко мне на курсы мощных ораторов, где я из вас делаю настоящих. Заходи ко мне в телеграм-канал, скажем. Смотрите, кто заговорил, называется канал, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин
1: Кремов. Да на вас и на петуха тоже тьфу, господин петух.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на Радио Рекорд. .ру. Колбасный цех на рекорде.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном. Об этом прямо сейчас. Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем Сергеем Глушко. Певица назвала три составляющих долгого брака. Первый, из-за своих профессий Наташа и Сергей не успеют соскучиться друг по другу. Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично. Мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла, поделилась артистка. Королева также рассказала о неожиданном увлечении мужа. После 50 лет Глушко вернулся к живописи, который занимался в детстве и теперь пишет портреты, в том числе самой певицы. «Можете считать меня нескромной, но, видимо, я его муза. А быть музой я умею», — заявила Королева. На этом все. Услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
10: Категория 16+.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Изысканный вкус стейков из мрамора. Говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
3: Телефон рекламной службы 992

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Да, такой саунд мы с вами любим. Веселый, бодрый, позитивный. И я знаю, где и когда его будет очень много. В

фестиваля Temple of Deer, что, в свою очередь, позволит нам организовать три полноценных танцпола. Pump, Drum and Bass и главный танцпол. Ну и давайте просуммируем. Рейв будет идти 2 дня, танцпола будет 3, а это значит, что у нас будет 30, даже более 30 артистов разножанровых и крутых. И хедлайнером в этой тридцатке будет секретный зарубежный гость-агент. Имя его мы назвать пока не можем, но поверьте, это будет очень крутой артист, которого очень давно не было в Санкт-Петербурге и который был звездой рейв-движения нулевых. Я бы даже сказал, одной из главных звезд. Билеты, напомню, все еще ждут вас, если вы их еще не приобрели, на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Всех ждем на колбасном цехе «Матрикс». Revival.

0: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
6: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Колбасный цех. На рекорде.

слушаем ремикс на Кайли Минок. Can't get you out of my head. Кстати, никогда не задумывался, что такое длинное название. Переводится как «Не могу выбросить тебя из головы». Кстати, все эти треки я выкладываю в своем телеграм-канале DJ Baldin. Найти его очень легко. Специальным zip-архивом. Здесь очень много эксклюзивов, много тех треков, которые вы не сможете зашазамить. Поэтому, если вам нравится эта музыка, каждую неделю после каждого эфира вы можете найти ее у меня в телеге DJ Baldin. Подписывайтесь прямо сейчас. Все это радиошоу «Колбасный сек». Впереди очень много классной музыки.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 21 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 23, вечером плюс 12. Ветер восточный до 8 метров в секунду. 22 мая в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 25, вечером плюс 13. Ветер восточный до 8 метров в секунду.
1: О погоде.
2: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. «Грильхаус» – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. «Грильхаус» – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: Радио stv.ru.

0: Только музыка, только драйв, только зэп.
1: Прямо сейчас мы с вами послушали TRLMX. Так зовут этого диджея-продюсера. Трек назывался Time for Love. Время для любви. Действительно,

городе в Максе. Это, если что, так заведение называется, а не мессенджер. А на следующей неделе я буду в Мурманске, и на следующей неделе, 30 мая, я буду на колбасном цехе «Матрикс» в Санкт-Петербурге. Где-нибудь, да увидимся. Огромное спасибо, что были этот час вместе со мной. Услышимся через неделю. Пока!

Ну все, ребята, можно, в принципе, начинать обратный отсчет, потому что до той самой пятницы, которую мы с вами еженедельно ожидаем, остается совсем немного времени. Я вас с этим поздравляю. Это Рекорд Пати. Мы начинаем прямо сейчас. Меня зовут Саша Ашмарин. Всем присутствующим здесь.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: Радио stv.ru.

Мастер-класс, ребята, продолжается. Первые полчаса мы с вами уже распечатали. Это значит, что 30 минут в нашем распоряжении еще остается. Что дальше нас ожидает? 30 минут, как я уже и сказал, полчаса классного кочевого саунда. Если вам не хватает, то, пожалуйста, заходите на наш сайт radiorecord.ru или мобильное приложение Radio Record. И там более 100 онлайн-радиопотока, включая Radio Record Party 24/7. Ну и, конечно, напомню вам о нашем телеграм-канале Record Playlist, куда мы складируем все практически наши подкасты, которые выходят здесь, в эфире главной танцевальной радиостанции страны, которую вы можете прослушивать и брать с собой, где бы вы ни находились. Приятная, прекрасная возможность, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, всем, что мы здесь озвучиваем. Поверьте, это вам на протяжении

Это Рекорд Файс, ребята. Пришло время закругляться. Напомню о том, что совсем скоро мы с вами еще увидимся воочию. Да, это случится в конце мая, потому что именно тогда Рекорд устроит двухдневный рейв, легендарный колбасный секс на шоу «Матрикс». Там будет и новая площадка, три танцпола, более 20 артистов. Зарубежные секреты. Агенты, конечно, Рекорд Чикс. Это колбасный секс «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности в АБИ прямо сейчас на сайте radiorecord.ru. Для лиц старше 18 лет там и есть и билеты. Если еще не прикупили, сделайте это обязательно. Если ищете, что подарить своим друзьям, к примеру, на день рождения, поверьте, это будет просто, ну, шикарнейшим подарком. Особенно, если вы из другого региона, обязательно приезжайте в Санкт-Петербург, посмотрите на красивейшие закаты, погуляйте по городу и, конечно, потусите.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
7: Связь.
5: 992-300.
7: Сайт.
5: Радио stv.ru.

Доброй ночи, уважаемые дамы и господа, я Леди Экс, в эфире первого танцевального радио России Рекорд. После долгой паузы с моими лайвами вернулась в Рекорд Клаб. Сегодня начнем немного жестче привычного. Ваше присутствие и активность в видео-лайвстриме в группе Радио Рекорд ВКонтакте приветствуются. Ну что ж, погнали, дамы и господа.

0: Леди Вакс.
1: Ну что ж, друзья, как ваше настроение? Думаю, каким бы оно сейчас не было хорошим, оно станет еще лучше, ведь у меня очень классные новости. Новости, которые радуют. Скоро лето. А с летом придет и 13 июня. NBT-трасс отмечает 26-летие. Главная крыша Санкт-Петербурга Рок-Вэй с видом на Финский залив. Более 2000 квадратных метров, 2 танцпола, интерактивная зона. Я вас играю. Раска. Степа Марсель, который группа Марсель со своим Special Case Show. Павел Чинарев, который актер, режиссер Бонжо из Самары, один из лучших драм-н-бейс артистов России. Лексани, Диджи Дитач, Паша Нац, Трамп, Ориджинал Ди, Джаспо Волюм, Брекс Грид, Смоуки Ди, Софт Скилла и я, Леди Векс. Ну и еще другие будут играть для вас в честь 26-летия бренда NBT Trust. NBT Trust – это более 500 событий, сотни тысяч людей на танцпол. За это время NBT Trust превратили историю в такую, то, что о нас знают по всему миру. Итак, друзья, 13-е.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Wow.
1: Ну что ж, друзья, для вас звучит новинка трека, который выйдет на этой неделе на лейбле Embedded Trust Music. Трек под названием «Харя» от испанца Джиро. Клевая композиция, считаю я. Ну а вы, как всегда, слышите все первыми. В общем, вы лучшие.

0: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сиротки». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

любил, любил.

Ух, ну что ж, друзья, новинка, как оказалось, играет для вас сейчас. Композиция под названием, не помню какая, но вы найдете в трек-листе. А вот помню от кого, это Control-Z и Wizard вместе с вокалом от Benji Wild. И могу вам сказать такую штуку, то что я этот трек уже играю месяцев 10. И вот ремикс, который играет для вас сейчас, он шедевральный, надо добавить, да, это Digitorto из Испании сделал его. И, собственно, его я тоже уже играю полгода. И недавно я решила, что я его перестану играть, потому что, наверное, он замазулил ваши уши. А сегодня я получила мейл с промо, то, что этот трек выходит на этой неделе. Поэтому опять, очередной раз, друзья, хочу вам сказать, вы лучшие. Вы все получаете первыми. С

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

друзья, я невероятно рада читать ваши комментарии в группе Радио Рекорд ВКонтакте под видеостримом. Да, Mortal Kombat у меня сегодня. Мочу жестче, чем обычно, потому что меня не было несколько недель в эфире. Точнее, я была, но у меня были шедевральные, легендарные гости, которым надо было уступить место у пульта. И я просто-напросто соскучилась, решила немножко...

0: друзья, я Леди Викс прощаюсь с вами. Увидимся ровно через неделю в видео лайвстриме в группе Радио Рекорд ВКонтакте. Ну и, конечно же, услышимся на первом танцевальном радио России. Это был прекрасный час. Благодарю всех тех, кто был со мной тут рядом.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная драма.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.